Маша наша краше, самой красивизны. Ее в деревне нашей все парни влюблены, но холодна к ней вода, в Маркуша не влюблена и не горюет.

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любом

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

0: Сергей Есенин. Поэма «Анна Снегина».
1: Село, значит, наше Радово. Дворов, почитай, 200. Тому, кто его оглядывал, приятственны наши места. Богатым и лесом, и водью. Есть пастбище, есть поля. И по всему угодью рассажены это поля. Бой важный, очень не лезем, но все же нам счастье дано. Дворы у нас крыты железом, у каждого сад и гумно. У каждого крашены ставни, по праздникам мясо и квас. Недаром когда-то исправник любил погостить у нас. Оброки платили мы к сроку, но грозный судья-старшина всегда прибавлял к оброку по мере муки и пшена. И чтобы избежать напасти, излишек нам был бестегод. Раз власти, на то не власти, а мы лишь простой народ. Но люди все грешные души. У многих глаза, что клыки соседней деревни Кривуши, косились на нас мужики. Житье у них было плохое. Почти вся деревня вскачь пахала одной сохою на паре заезженных кляч. Каких уж тут ждать обилий, была б душа жива. Украдкой они рубили из нашего леса дрова. Однажды мы их застали, они в топоры, мы тоже. От звона и скрежета стали, по телу катилась дрожь. Скандали убийством пахнет, и в нашу, и в их вину вдруг кто-то из них какахнет и сразу убил старшину. На нашей быдластой сходке мы дело условили ширь, судили, забили в колодки и 10 услали в Сибирь. С тех пор и у нас неуряды, скатилось со счастья вожжа. Почти что 3 года к ряду у нас то падеж, то пожар. Такие печальные вести возница мне пел весь путь. Я в Радовские предместья ехал тогда отдохнуть. Война мне всю душу изъела. За чей-то чужой интерес стрелял я в мне близкое тело и грудью на брата лез. Я понял, что я игрушка, в тылу же купцы да знать, и, твердо простившись с пушками, решил лишь в стихах воевать. Я бросил мою винтовку, купил себе липу, и вот с такой-то подготовкой я встретил 17-й год. Свобода взметнулась неистово, и в розово-смрадном огне тогда над страною калипствовал Керенский на белом коне. Война до конца, до победы, и в ту же сермяжную рать прохвосты и дармоеды сгоняли на фронт умирать. Но все же не взял я шпагу, под грохот и рев мортир другую явил я отвагу, был первый в стране дезертир. Дорога довольно хорошая, приятная, хладная звень. Луна золотою порошею осыпала даль деревень. «Ну вот она, наша Радова», — промолвил возница. «Здесь недаром я лошади вкладывал, заноров ее испесь. Позволь, гражданин, на чаишко. Вам к мельнику надо, так вон! Я требую с вас без излишка за дальний такой прогон. Даю 40.
2: Мало. Даю еще 20. Нет, такой отвратительный малый. А малому 30 лет. Да что ж ты, имеешь ли душу? За что ты с меня гребешь?» И мне отвечает туша: «Сегодня плохая рожь.
0: Давайте еще незвонких десяток или штучек шесть. Я выпью в шинке самогонки за ваше здоровье и честь. И вот я на мельнице.

0: Ельник осыпан свечами светляков. От радости старый мельник не может сказать двух слов. Голубчик, да ты ли, Сергуха, озяб, чай, поди, продрог. Доставь ты скорее, старуха, на стол самовар и пирог. В апреле прозябнуть трудно, особенно так в конце. Был вечер задумчиво чудной, как дружья улыбка в лице. Объятья мельника круты, от них заревет и медведь. Но все же в плохие минуты приятно друзей иметь.
1: Откуда? Надолго ли?
0: На год. Ну, значит, дружище, гуляй. Сим летом грибов и ягод у нас хоть в Москву отбавляй.
1: И дичи здесь, братец, да черта, сама так под порох и прет. Подумай, ведь только четвертый. Тебя не видали мы год.
0: Беседа окончена. Чинно мы выпили весь самовар. По-старому с шубой овчинной иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом, лицо задевает сирень. Так мил моим вспыхнувшим взглядом состарившийся плетень. Когда-то у той вон калитки мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: «Нет». Далекие, милые были, тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили, но мало любили.

Ну что же, вставай, Сергуша! Еще и заря не текла, старуха за милую душу оладьев тебе напекла. Я сам-то сейчас уеду к помещице Снегиной, и ей вчера настрелял я к обеду прекраснейших дупелей. Привет тебе, жизни, Деница! Встаю, одеваюсь, иду. Дымком отдает росеница на яблонях белых в саду. Я думаю, как прекрасна земля, и на ней человек, и сколько с войной несчастных уродов теперь и коллег, и сколько зарыто в ямах, и сколько зароют еще, и чувствую в скулах упрямых жестокую судорогу щек. Нет-нет, не пойду навеки за то, что какая-то мразь бросает солдату калеке пятак или гривенник в грязь. Ну, доброе утро, старуха. Ты что-то немного сдала? И слышу сквозь кашель глухо. Дела одолели, дела. У нас здесь теперь неспокойно, испарины все зацвело. Сплошные мужицкие войны дерутся селом на село. Сама я своими ушами слыхала от прихожан. То радовцев бьют криушане, то радовцы бьют криушан. А все это значит безвластье. Прогнали царя. Так вот, посыпались все напасти на наш неразумный народ. Открыли зачем-то остроги, злодеев пустили лихих. Теперь на большой дороге покоя не знают них. Вот тоже, допустим, скриуши. Их нужно в тюрьму за тюрьмой. Они же воровские души, вернулись опять домой. У них там есть пронаглоблен, булдыжник, драчун. Грубиян, он вечно на всех озлоблен, с утра по неделям пьян. И нагло в третьевом годе, когда объявили войну, при всем честном народе убил топором старшину. Таких теперь тысячи стало творить на свободе гнусь. Пропала Россия, пропала. Погибла кормилица Русь. Я вспомнил рассказ возницы и, взяв свою шляпу и трость, пошел мужикам поклониться, как старый знакомый и гость. Иду голубою дорожкой и вижу навстречу мне несется мой мельник на дрожках по рыхлой еще целине. Сергуха, за милую душу, постой, я тебе расскажу. Сейчас дай поправить вожжу, потом я тебя оглаушу. Чего ж ты мне утром ни слова? Я Снегиным так и бряк. Приехал ко мне, мол, веселый один молодой чудак. Они ко мне очень желанны, я знаю их 10 лет. А дочь их, замужняя Анна, спросила, не тот ли поэт? Ну да, говорю, он самый. Блондин? Ну, конечно, блондин. С кудрявыми волосами, забавный такой господин. Когда он приехал? Недавно. Ах, мамочка, это он. Ты знаешь, он был забавно когда-то в меня влюблен. Был скромный такой мальчишка, а нынче, поди ж ты, вот, писатель, известная шишка. Без просьбы уж к нам не придет. И мельник как будто с победой лукаво прищурил глаз. Ну ладно, прощай до обеда, другое сдержу про запас.

0: Я шел по дороге в Криушу и тростью сшибал зеленя. Ничто не пробилось мне в душу, ничто не смутило меня. Струились запахи сладко, и в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой завесть хорошо роман. Но вот и Криуша. 3 года не зрел я знакомых крыш. Сиреневая погода сиренью обрызгала тишь. Не слышно собачьего лая. Здесь нечего, видно, стеречь. У каждого хата гнилая, а в хате ухваты да печь. Гляжу на крыльце у прона горластый мужицкий галдеж. Толкуют о новых законах, о ценах на скот и рожь. Здорово, друзья! Охотник, здорово, здорово! Садись! Послушай-ка ты, беззаботник, про нашу крестьянскую жизнь. Что нового в Питере слышно? С министрами чай ведь знаком. Недаром ядрить твою вдышло, воспитан ты был кулаком. Но все ж мы тебя не порочим, ты с войской мужицкой наш. Бахвалишься славой не очень, и сердце свое не продашь. Бывал ты к нам зорким и рьяном, себя вынимал на испод. Скажи, отойдут ли крестьянам без выкупа пашни господ? Кричат нам, что землю не троньте, еще не настал, мол, миг. За что же тогда на фронте мы губим себя и других? И каждый с улыбкой угрюмой смотрел мне в лицо и в глаза. А я, отягченный думой, не мог ничего сказать. Дрожали, качали ступени, но помню под звон головы: «Скажи, кто такое Ленин?» Я тихо сказал: «Он? Вы?» На корточках ползали слухи, судили, решали и шепча, и я от моей старухи достаточно их получал. Однажды, вернувшись с тяги, я лег подремать на диван. Разносчик болотной влаги меня прознобил туман. Трясло меня, как в лихорадке, бросало то в холод, то в жар. И в этом проклятом припадке 4 я дня пролежал. Мой мельник с ума знать спятил, поехал, кого-то привез. Я видел лишь белое платье да чей-то привздернутый нос. Потом, когда стало легче, когда прекратилась стрясь, на 5-е сутки под вечер простуда моя улеглась. Я встал, и лишь только пола коснулся дрожащей ногой, услышал я голос веселый: «А, здравствуйте, мой дорогой! Давненько я вас не видала. Теперь из ребяческих лет я важная дама стала, а вы знаменитый поэт. Ну, сядем. Прошла лихорадка? Какой вы теперь не такой. Я даже вздохнула украдкой, коснувшись до вас рукой. Да, не вернуть, что было. Все годы бегут в водоем. Когда-то я очень любила сидеть у калитки вдвоем. Мы вместе мечтали о славе, и вы угодили в прицел. Меня же про это заставил забыть молодой офицер». Я слушал ее и невольно оглядывал стройный лик. Хотелось сказать: «Довольно, найдемте другой язык». Но почему-то, не знаю, смущенно сказал не впопад: «Да-да, я сейчас вспоминаю. Садитесь, я очень рад. Я вам прочитаю немного стихи про Кабацкую Русь. Отделано четко и строго, по чувству цыганская грусть. Сергей, вы такой нехороший. Мне жалко, обидно мне, что пьяные ваши дебоши известны по всей стране. Скажите, что с вами случилось?
1: Не знаю.
0: Кому же знать?
1: Наверное, в осеннюю сырость меня родила моя мать. Шутник вы. Вы тоже, Анна.
0: Кого-нибудь любите?
1: Нет.
0: Тогда еще более странно губить себя с этих лет. Пред вами такая дорога.
1: Сгущалась, туманилась даль. Не знаю, зачем я трогал перчатки ее и шаль.

Луна хохотала, как клоун, и в сердце хоть прежнего нет, по-странному был я полон наплывом 16 лет. Расстались мы с ней на рассвете с загадкой движений и глаз. Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас.

Мой мельник, ох, этот мельник, с ума меня сводит он. Устроил волынку бездельник и бегает, как почтальон. Сегодня опять с запиской, как будто бы кто-то влюблен. Придите, вы самой близкой, с любовью, Оглоблен Прон. Иду, прихожу в Криушу, Оглоблен стоит у ворот. И спьяну в печенку и в душу костит обнищалый народ. Эй вы, тараканья отродья, все к Снегиной, раз и квас! Даешь, мол, твои угодья без всякого выкупа с нас. И тут же меня завидя, снижая сварливую прыть, сказал в неподдельной обиде: крестьян еще нужно варить. Зачем ты позвал меня, Проша? Конечно, не жать, не косить. Сейчас я достану лошадь и к Снегиной вместе просить. И вот запрягли нам клячу, в оглоблях масластая шкеть. Таких отдают с придачей, чтоб только самим не иметь. Мы ехали мелким шагом, и путь нас смешил и злил. В подъемах по всем оврагам телегу мы сами везли. Приехали. Дом с мезонином немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином плетневый его палисад. Слезаем, подходим к террасе, и пыль отряхая с плеч, о чьем-то последнем часе из горницы слышим речь. Рыдай, не помога, теперь он холодный труп. Там кто-то стучит у порога, припудрись, пойду отопру. Дебелая грустная дама откинула добрый засов, и Прон мой ей брякнул прямо про землю, без всяких слов. «Отдай!» — повторял он глухо. «Не ноги ж тебе целовать!» Как будто без мысли и слуха она принимала слова. Потом в разговорную очередь спросила меня сквозь жуть: «А вы, вероятно, к дочери? Присядьте, сейчас доложу». Теперь я отчетливо помню тех дней роковое кольцо. Но было совсем нелегко мне увидеть ее лицо. Я понял, случилось горе, и молча хотел помочь. Убили Борю. Оставьте, уйдите прочь. Вы жалкий низкий трусишка. Он умер, а вы вот здесь. Нет, это уж было слишком. Не всякий рожден перенесть. Как язвы, стыдя соплеухи, я Прону ответил так: сегодня они не в духе. Поедем-ка, Прон, в кабак.

Все лето провел я в охоте, забыл ее имя и лик. Обиду мою на болоте оплакал рыдальщик Кулик. Бедна наша родина кроткая, в древесную цветень и сочь. И лето такое короткое, как майская теплая ночь. Заря холодней и багровей, туман припадает ниц. Уже в облетевшей дуброве разносится звон синиц. Мой мельник вовсю улыбается, какая-то веселость в нем. Теперь мы, Сергуха, по зайцам за милую душу пальнем. Я рад и охоте, коль нечем развеять тоску и сон. Сегодня ко мне под вечер, как месяц, вкатился прон. Дружище, с великим счастьем настал ожидаемый час. Приветствую с новой властью. Теперь мы всех раз и квас. Без всякого выкупа с лета мы пашни берем и леса. В России теперь советы и Ленин старшой комиссар. Дружище, вот это номер, вот это почин так почин. Я с радости чуть не помер, а брат мой в штаны намочил. Ядришь твою в бабушку плюнуть, гляди, голубарь, веселей. Я первый сейчас же коммуну устрою в своем селе. У Прона был брат Лабутя, мужик, что твой пятый туз. При всякой опасной минуте хвальбишкой дьявольской трус. Таких вы, конечно, видали. Их рок болтовней наградил. Носил он две белых медали с японской войны на груди. И голосом хриплым и пьяным тянул, заходя в кабак. Прославленному подле Аяном судите на четвертак. Потом, насосавшись до дури, взволнованно и горячо, о сдавшемся Порт-Артуре соседу слезил на плечо. «Голубчик!» — кричал он. «Петя, мне больно! Не думай, что пьян! Отвагу мою на свете лишь знает один Леоян!» Такие всегда на примете, живут не мозоля рук. И вот он, конечно, в совете. Медали запрятал в сундук, но с той уже важной осанкой, как некий седой ветеран, хрипел под сивушной банкой про Нерчинский Турухан. «Да, братец, мы горе видали, но нас не запугивал страх». Медали, медали, медали звенели в его словах. Он Прону вытягивал нервы, и Прон материл не судом, но все ж тот поехал первый описывать Снегинский дом. В захвате всегда есть скорость, даешь, разберем потом. Весь хутор забрали в волость с хозяйками и со скотом. А мельник, мой старый мельник, хозяек привез к себе, заставил меня, бездельник, в чужой ковыряться судьбе. И снова нахлынуло что-то. Тогда я всю ночь напролет смотрел на скребленной заботой красивый и чувственный рот. Я помню, она говорила: «Простите, была не права, я мужа безумно любила. Как вспомню, болит голова, но вас оскорбила случайно. Жестокость была мой суд, была в том печальная тайна, что страстью преступной зовут. Конечно, до этой осени я знала б счастливую быль, потом бы меня выбросили, как выпитую бутыль. Поэтому было не надо ни встреч, ни вообще продолжать. Тем более старыми взглядами могла я обидеть мать. Но я перевел на другое, уставясь в ее глаза, и тело ее тугое немного качнулось назад. Скажите, вам больно, Анна, за ваш хуторской разор? Но как-то печально и странно она опустила свой взор.

Смотрите, уже светает. Заря, как пожар на снегу. Мне что-то напоминает, но что, я понять не могу. Ах, да, это было в детстве. Другой, не осенний рассвет. Мы с вами сидели вместе, нам по 16 лет.

Потом, оглядев меня нежно и лебедя выгнув рукой, сказала как будто небрежно: «Ну ладно, пора на покой». Под вечер они уехали. Куда? Я не знаю, куда. В равнине, проложенной вехами, дорогу найдешь без труда. Не помню тогдашних событий, не знаю, что сделал Прон. Я быстро умчался в Питер развеять тоску и сон. Суровые, грозные годы, но разве всего описать? Слыхали дворцовые своды, солдатскую крепкую мать? Эх, удаль, цветение в далях, недаром чумазый сброд играл по дворам на роялях коровам тамбовский фокстрот. За хлеб завез, за картошку мужик залучил граммофон. Слюнявя козлиную ножку, танго себе слушает он. Сжимая от прибыли руки, ругаясь на всякий налог, он мыслит до дури о штуке, катающейся между ног. Шли годы, размашисто, пылко, удел хлебороба угас. Немало попрело в бутылках, керенок и ходи у нас. Фифёла, кормилец, касатик, владелец землёй и скотом, за пару измызганных катек он даст себя выдрать кнутом. Ну ладно, довольно стонов, не нужно насмешек и слов. Сегодня про участь Прона мне мельник прислал письмо. Сергуха, за милую душу, привет тебе, братец, привет. Ты что-то опять в криушу не кажешься целых 6 лет. Утешь, соберись на милость, приживаривай по весне. У нас здесь такое случилось, чего не расскажешь в письме. Теперь стал спокой в народе, и буря пришла в угомон. Узнай, что в 20-м годе расстрелян, оглоблен Прон. Россия, дуровый язык она, хошь верь, хошь не верь ушам, однажды отряд Деникина нагрянул на Крюшан. Вот тут и пошла потеха, с потехи такой околеть. Со скрежетом и со смехом гульнула казацкая плеть. Тогда вот и чикнули Проню. Лабутиш в солому залез и вылез, лишь только кони казацкие скрылись в лес. Теперь он по пьяной морде еще не устал голосить: «Мне нужно бы красный орден за храбрость мою носить». Совсем прокатились тучи, и хоть мы живем не в раю, ты все ж приезжай, голубчик, утешить судьбину мою. И вот я опять в дороге. Ночная июньская хмарь, бегут говорливые дроги, ни шатка, ни валка, как встарь. Дорога довольно хорошая, равнинная тихая звень. Луна золотою порошею осыпала даль деревень. Мелькают часовни, колодцы, околицы и плетни. И сердце по-старому бьется, как билось в далекие дни.

0: Я снова на мельнице. Ельник усыпан свечами светляков. По-старому старый мельник не может связать двух слов. Голубчик, вот радость, Сергуха, озябчай, поди продрог. Доставь ты скорей, старуха, на стол самовар и пирог. Сергунь золотой, послушай. И ты уж, старик, по годам, сейчас я за милую душу подарок тебе передам.
1: Подарок?
0: Нет, просто письмишко.
2: Да ты не спеши, голубок. Почти что 2 месяца слишком я с почты его приволок.
0: Вскрываю, читаю. Конечно, откуда же больше и ждать? И почерк такой беспечный, и лондонская печать. Вы живы? Я очень рада. Я тоже, как вы, жива. Так часто мне снится ограда, калитка и ваши слова. Теперь я от вас далеко. В России теперь апрель, и синею заволокой покрыта береза и ель. Сейчас, вот когда бумаге вверяю я грусть моих слов, вы с мельником, может, на тяге подслушиваете тетеревов. Я часто хожу на пристань, и то ли на радость, то ли в страх, гляжу средь судов все пристальней на красный советский флаг. Теперь там достигли силы. Дорога моя ясна, но вы мне по-прежнему милы, как родина и как весна.

Письмо как письмо, беспричинно. Я в жизнь бы таких не писал. По-прежнему с шубой овчинной иду я на свой сеновал. Иду я разросшимся садом, лицо задевает сирень. Так мил моим вспыхнувшим взглядом погорбившийся плетень.

Когда-то у той вон калитки мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: нет, далекие милые были. Тот образ во мне не угас, мы все в эти годы любили, но, значит, любили и нас.

не жестко, как там Цезарь, чем он занят. Все интриги, вероятно, до обжорства. Я сижу в своем саду, горит светильник.

Лицом он деловит, но незаметен. Умер быстро лихорадка по торговым. Он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер по

Здесь не существует постум правил, пусть и вправду постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя, если выпало в империи родиться, лучше жить глухой.

одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис между звездами в окне. Он играет и поет силуэтом в черной раме, море черное за ним в припрожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, и страдав без сигарет,

повезет. Если вдруг не повезло, он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добром

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

0: А знаете, ребята, чудно как-то жизнь начинать. Столько в ней арок с надписью «Вход», что и не знаешь, куда шагнуть, где твоя нога почувствует твердую почву.
1: А не скрип и гнильцу.
2: Это точно.
0: Куда? Куда? Я сейчас могу встать на колени перед этим словом, могу сказать ему: «О, всемогущее! 17 лет я шел с тобой вместе бок о бок и не замечал. Нет, не думал просто, что вот когда-нибудь придется столкнуться с тобой лоб в лоб, взять за руку, заглянуть в глаза и сказать: будем знакомы, рыжие!»
3: Кто рыжий? Кто? Кто рыжий?
0: Не рыжие, а рыжие.
3: Кто-то Саня.
0: Я теперь уже не Саня.
2: А кто же ты?
0: Теперь я Александр.
2: Это точно, да.
4: Но к Александру Македонскому Санька никакого отношения не имеет. И родился он не в Греции, а в Краснополье.
2: Точно, в Краснополье. Это городок такой в Зауралье, райцентр. Ну, потому и рестораны, даже мороженое в киоске продают.
4: Горьковатое, солоноватое, мылом попахивает.
2: Не важно, Тимка, важно, что мороженое это свое краснопольское.
3: Это точно.

0: Чувствуете, ребята, как черемуха разопрела, а? Этим летом она пахнет еще сильнее. То ли потому, что нам солнце улыбается, то ли потому, что дожди редкие. И вообще, я вам скажу, это лето какое-то особенное. Может, только так кажется, потому что мы уже школу закончили, а? Угу. Вот, ребята в бабки играют. Ну, честное слово, я вот сейчас пошел бы и сыграл, а? Ну,
1: неудобно как-то тебе.
2: Че?
0: Да, вчера еще можно было, а сегодня, да.
2: Да что сегодня? Надо думать, что нас ожидает завтра.
1: А тебе-то что думать, Серега? Ну, ты же у нас знаменитый математик.
0: Да, товарищи, вы же не знакомы с Серегой.
2: Хватит.
1: Нет, математик, Серега.
0: Саня, изобрази, как на уроке у Николая Ивановича Серега отличился, помнишь?
3: Жирнов, скажи-ка, что такое перпендикуляр?
4: Это прямая. Не, отрезок. Нет, вроде... Прямая. Проведенная горизонтально.
3: Вот не знал. Это новость. Это просто открытие и достойно поощрения. Жирнов дневничок.
4: Я его дома забыл.
3: А плеточкой бы тебе, Жирнов, за эту лицу. Плеточкой.
0: Плеточкой. Смехота тут по меньшей мере... Березовый дрын нужен.
2: Ну ладно, ладно, ребят, все это уже позади.
0: А впереди, братцы, Серега, Римочка,
1: Саня,
2: Римка идет.
1: Ну ладно, ребят, ладно.
0: Че ладно-то?
2: Приветик, Римочка. Ишь, ты головы не повернет, а. Здороваться надо, воображала.
5: Тоже мне, было бы с кем.
3: Тоже мне, был бы с кем.
0: Саня.
6: Что у вас случилось-то?
1: Ну, а? Вчера.
6: А что вчера?
1: Ну, на выпускном вечере.
6: Ну, да ну, что?
1: Ну, пустяк.
0: А этот пустяк, случайно, не в шахматной рубашечке ходит? Рачев-то сопляк против тебя вцепился в нее, и приветик, Сан Саныч. На бабах остался, собственные кулаки будешь грызть.
2: Эх, Саня, значит, треснула твоя любовь.
6: Вот я тебе сейчас как тресну раз...
5: Ребят! Ну, чего же вы здесь расселись? Ну, чего же вы здесь загораете?
0: Да ладно.
5: Ведь так собрание кончится.
6: Ладно, довольно трепаться. Пошли, ребята.
0: Пошли, пошли, пойдем, милый. Хоть последний разок поглазеешь на Римочку. Не сумел ухватить ее сердечко.
7: Ребята, тише. Слово предоставляется Людмиле Соляновой.
8: Ребята! Ну, стоит ли нас агитировать, чтобы мы оставались работать в родных местах? Ребята! Я хочу, чтобы каждый спросил себя, собирается ли он подаваться в райские местечки, где и соловьям-то делать нечего, потому что за них поют. Ребята! Мы с вами пока плыли по узким, мелким, спокойным ручейкам. Сейчас же входим в бурливую, полноводную, полную опасных водоворотов реку, имя которой...
9: Жизнь!
8: Да, жизнь, настоящая жизнь. И мы должны уметь проплывать те водовороты, которые будут на нашем пути. Как говорят, чтобы нас не стукнуло подводные камни и не выбросило на берег. Давайте, прежде чем нырять в волны... Поставим перед собой несколько вопросов. Первый.
10: Как научиться нырять?
8: Люблю ли я то, чему хочу посвятить себя? Второй. А если люблю, то смогу ли вложить в него всю душу, все свои силы, все без остатка? И если на эти вопросы будут твердые «да» и ни капли сомнений, ныряй. Шагай в жизнь. Ты выдержишь ее испытание. Все.
7: Объявляется перерыв.
6: Председательствующий объявил перерыв, и уже у самых дверей я успел остановить Людмилу.
11: Браво! Браво!
6: Можете!
8: Вы о чем?
6: Я говорю, можете агитировать. Родись вы пораньше, отняли бы у Цицерона хлеб. Точно.
8: Не понимаю.
6: А вы постарайтесь. Значит, кто едет сразу после школы учиться, тот подлец, по-вашему. Ну что ж, славно. Славно, сеньора Солярова.
8: А по-моему, у вас слишком длинный язык, сеньор.
6: Петров.
8: Вот именно.
6: А почему же? А на деле ты, наверное, заявленница от гражданки Соляровой в какой-нибудь институт почтарей пруд уже.
8: Да ну.
6: Точно, вот вам и ну. Глядишь через недельку-другую, чемоданы в руки и дёру из родных колхозов. Прощай, школа, здравствуй, институт.
8: Эх ты, недозрелый. На, гляди.
6: Она сунула мне в глаза ладошки. Ух ты, целый орнамент. Жесткая кожа растрескалась, разогнав по ладошкам массу розовеньких канавок. Это что же? Это просто-таки абстрактная живопись.
8: Вот именно. Очень просто. Поработаешь в колхозе 3 года на комбайне, сам убедишься.
6: А учение? Значит, прости-прощай?
8: Зачем? Здравствуй. Наоборот, здравствуй, сельскохозяйственная академия. 2 года на заочном, вот так. Ну, до свидания, сеньор Петров.
6: И я пропустил ее.
8: До встречи!
1: Вот уже 3 дня, как я ничего не делаю. Лежу на диване, глаза в потолок. Потолок белый-белый, ни одного пятнышка, ни одной царапины. Ничего нет, за что можно было бы зацепиться глазами. А вот и жизнь моя такая же. Начни вспоминать, а вспоминать-то нечего. Все белое, гладкое-гладкое. Знаешь, теорему Пифагора, кванты, синусы, косинусы. А трактором управлять не можешь. Комбайном тоже. Жатку только издали видел. Но чем же ты можешь заняться в колхозе? Если разобраться честно, только хвосты лошадиные крутить. Проза, не правда ли? А тебе хочется поэзии, так? А не перетянет ли это чашу весов в ту сторону, где ярко размалевано институт? Институт. А какой?
9: Саня? Сань, ты дома?
1: Дома.
9: Саня, ты что, занят?
1: Занят.
9: А что ты делаешь-то?
1: Да ничего я не делаю, мам, так лежу.
9: Сань, иди, к тебе отец зовет.
11: Ну, садись. Садись, сынок, к столу. Давай-ка мы выпьем с тобой за твое взрослячество.
1: Пап, я не пью, чего ты?
11: Я знаю, знаю, что ты не пьешь, потому и предлагаю. Ты мне, как говорится, создай повод. Вот. И мать, вон, видишь, она приглядывается, что мы к делу или просто так пьем.
9: Ну, выпить, выпить. Выпить за то, чтобы Саня в люди вышел.
11: А здесь не люди, что ли? А? Что ж здесь эти, как их, обезьяна-потамы, что ли? Ну что ж, я 20 лет проработавший в колхозе не человек.
1: Спасибо.
11: Да будет тебе известно, мать, мой хлебушек. Полмира ест.
9: Ох, ну уж и полмира.
11: Ну, может, чуть поменьше. Но чуть.
9: Чуть-чуть.
11: А выпьем мы сейчас с тобой, сынок, за хлеб.
1: За что?
11: За хлеб. Ну, бывайте. Ну, директив этих, как ты, сынок, помнишь, я тебе в жизни ни разу не читал и читать не буду, нет. Я хочу одно сказать, что твой прадед и дед умерли на этой матушке земле, не научившись даже расписываться. Я
12: 3 класс кончил, а 4-й и в коридор. Вот. Но мы, сынок, вот ты помни, мы были с этим калачом на «вы». Мы замерзали с ним в снегу. Мы с ним обгорали под солнцем, распахивали засохшую в камень землю, но мы никогда ему не говорили: «Слышь, Киря, салют!» Нет. Мы говорили ему: «Здрасте, Калач Иваныч». Вот да-да-да-да. Да ты не ухмыляйся, я ведь дело говорю. Это не белки и углеводы, этот калач, а да, тот человек. Ты понимаешь, сынок?
6: Калач и вдруг человек. Любит подсосинить отец.

0: привет.
1: Саня, привет.
2: Здорово, Сеня.
1: Здорово. А я думал, ты на речке рыбачишь.
2: Одному скучно там, понимаешь?
3: Слушай, Серега.
1: Ну?
3: Скажи мне, калач человек?
1: Че? Какой калач?
3: Ну, самый обыкновенный, мучной. Я ведь в смысле философском, так сказать.
1: А, философия не моя область. У меня брат во, видал?
3: А это что за книженцы?
1: А это учебник об эксплуатации тракторов.
3: А ты что?
1: А я работать пойду в уборочную. Че?
3: Значит, определился.
1: Почти.
3: Так, ну давай.
1: Ага.
2: Давай, Серега, молодец.
3: Ведь еще Горький говорил, хозяин тот, кто трудится. Так что давай, трудись, Серега. Да, ты Тимку не видал?
1: Да утром был у него, бабушка сказала, куда-то упорол с книжками.
3: А, так. Значит, хозяин, пойдешь зубрить?
1: Пойду, а ты куда?
3: Ну, я пойду искать по свету, где оскорбленному я чувству уголок. Пока, Серега.
1: Пока, Саня.
3: Так, значит, Серега на уборочную, Тимка в институт. А я? А я на старую речку. Ну, а что делать? Надо же как-то время убить. И вот сижу я на берегу и смотрю на поплавок. Надоело. Прилег на землю. А земля-то живет. Десятки букашек, козявок несутся куда-то. Куда спешат, не понимаю. Бегут уверенно, расчетливо. С травинки на травинку, с листика на листик. Словно по этой дороге всю жизнь курсирует. О, два муравья, упираясь, тащат большую травинку. Зачем она им? Жадюга-гусеница, видя, что мимо проплывает ценный строительный материал, наступила на травинку, а потом даже нахально разлеглась на ней. Вот, мол, попробуйте, утащите. Муравьи, посуетившись, решили принять контрмеры. Один быстро исчез и минуты через две привел целое стадо собратьев, которые принялись изо всех сил калашматить гусеницу. Правда восторжествовала. После обеда клев почему-то прекратился. Я решил сделать приманку. Разломил буханку хлеба, половину бросил в воду. Кусок попал в желтую лилию, и хлеб почему-то долго не тонул.
4: Опа! Славно. Славно, говорю, хлебушком-то швыряешься. Эх, молодежь, где работаешь-то?
3: А я не работаю, я учусь. Не учился, я 10-й кончил.
4: А, ну тогда ясно.
3: Чего ясно?
4: А то, что цену этому хлебу не знаешь, вкуса его не чувствуешь. Дай-ка прикурить-то.
3: Да я не знаю, сухие спички.
4: Вот нам, парень, пришлось познакомиться с этим вкусом. В 20-х годах в деревне Ручевки артель организовали.
3: А вы сами Ручевский?
4: Да, из Ручевки. Зорькой тогда эту артель-то прозвали. Сейчас там колхоз «Восход». Родился там, вырос, только... Только моя старуха затянула меня сюда, на свою родину. Поедем, говорит Егорушка, в мои-то родные края. Погляжу я на них пересмертенькой и слезу пустила. Хитрюга, да. А я точно знаю, что умрет она годов через 50. Это просто санжировала она. Да, а ты что, на тесто ловишь или на червя?
3: Червя.
4: На червя, да. Да, так вот, организовали мы Зорьку, и вступила в нее одна голь перекатная. У меня, как у председателя, штаны на одной пуговке держались. Оборвись она, и пришить нечем. Весна, значится, сеять надо, а семян-то двум курям на закуску не хватит. Кое-как наскребли по сусекам. На быках, на коровах, из лукошка. А все-таки посеяли. Коленки голые, портки решето, подкулачники и толстопузики зубы скалили, ждали, когда пойдем последние подштанники продавать. Не дождались. Собрали, значит, урожай, и хоть не густо стало в наших сусеках, а штаны новые купили. Но через 2 года засуха, пришлось потуже пояса затянуть, но потом выправились, полезли в гору, 15, полтину, 90 копеек, руб 20, 2,5 на трудодень. Ну, а нынче он в колхозе по 6 рублей запланировали.
3: Знаю, рассказывали.
4: Ой, пойду-ка я домой, Не клёв ведь нынче.
3: Да, видать, не клёв. Ну,
4: счастливо, счастливо оставаться, паренёк.
3: Вкус хлеба. Я взял оставшийся кусок булки, разломил его, понюхал, пожевал. Не, никакого вкуса нет. Только чуть кислит переквашенное тесто. Чудеет старик. Солнце начало припекать. Я взял косынку, в которой был завернут мой завтрак, и накрыл ею голову. Только я собирался прилечь, как вдруг услышал чьи-то голоса. Приоткрыл один глаз и увидел, что от шалаша направляются ко мне девушки. Среди них я узнал Людмилу. Вот с кем бы мне сейчас не хотелось встретиться. Я быстро накрыл лицо косынкой и притворился спящим.

0: Девчата! Девчата! Скорее сюда! Тихо, тихо! Смотрите, кто лежит!
1: А кто? Полезные ископаемые.
0: Девчат, да это какая-то перепелка.
2: Тихо, девочки, это курортник какой-нибудь сюда забрел.
0: Курортник. Ой, девочки, он же на парня походит, а? Смотрите, брюки, а?
2: А на голове что?
0: Таня, Таня, а?
3: Ну-ка, свистни, а?
2: Давай.
4: Что такое? Что за хулиганство, а?
0: Слушай, а он, оказывается, еще и трус, а?
4: Здравствуйте, товарищи девушки!
5: Привет, здравствуйте, привет!
4: Можете вести себя совершенно свободно. Здравствуйте, товарищ Солярова.
6: Здравствуйте, товарищ Петров. А почему вы здесь? Ведь вы, кажется, собирались в институт драпать.
4: Точно, собирался. Но вы тогда так славно воспевали мозоли, что они у меня до сих пор стоят перед глазами.
6: О, ну-ка покажите ваши ручки.
0: А ну,
6: девочки, глянем.
4: Пожалуйста.
6: Девчата, чернила. Чернильные мозоли, что ж вы хотите?
4: А размахивать вот этой косой всякий дурак сможет.
0: А ты пробовал? Ну-ка, бери.
4: Что бери?
0: Косу, косу.
4: Так. Ого. И вот тут-то, товарищи, началось. Трагикомедия началась. Я ведь косить не умел. На покос ездил только тогда, когда стога надо было метать. Ужас, ужас. Чего я только не пережил за эти минуты. Сами посудите. Либо убегай с позором, Санька, либо коси. Во всякий случай я попросил Людмила.
7: Да.
4: Вы отодвиньтесь, пожалуйста.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас зайдем.
7: Ну, приготовься.
4: Так. Еще немного.
7: Еще отодвинемся.
0: Ну.
4: Размахнулся и... Коса свистнула по верхушкам травы, а меня еще раз развернула. После третьего раза у меня в руках оказался сломанный черенок.
6: Ну, фиаско, фиаско, сеньор Петров, фиаско. Так вот, давайте сначала косить научимся, а потом будем умнеть. Вот так.
8: Краше на свете цветов.

И вот я опять дома. А мысли мои на старой речке. Внутренний голос спрашивает: признайся, думаешь о Людмиле? Признаюсь, думаю. Даже во сне вижу ее горящие глаза, васильки. Да, Саня, в голове у тебя ни одной умной мысли. Даже стихи начал сочинять. Я тебя увидал, жар в груди запылал. По дороге иду, весь в жару, весь в бреду. Во как! В полночь встал и до самого утра рисовал ее. Нарисовал и снова туда, на речку. Картину везу с собой. Эх, Саня, Саня, неладное с тобой творится. Ну а как же тогда Рима Морева? Ведь ты ждал себе клятву, что добьешься ее сердца хоть через 100 лет. 2 недель не прошло, а ты... Доехал. Нашел косарей, пристроился за Людмилой и пошли. Тонко запели косы, и опять я вижу ее. Только одну ее. Так прошел день.

Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд нетворческого зла. Меня сегодня муза посетила. Посетила, так немного посидела и ушла. У ней имелись веские причины. Я не имею права на нытье. Представьте, муза ночью у мужчины. Ох, весь, что люди скажут вранье.

года, как люди в черном списке. Все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно по-английски, но от нее остались две строки. Вот две строки. Я гений, прочь сомнения.

Скальные волчьи ворота, мы прошли по высокой тропе. В них самих было мрачное что-то, и хотелось идти, и не петь. Вверх ушли мы по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Дружбы мы, слава Богу, богаты, и пока еще крепки в беде. Но смотри, поднял руки закат,

птичьи ворота, пропуская к созвездиям ночь, открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

собирать. А внизу по траве густой, за ней гусеница с тоской, все ползет, устремив свой взор на пчелу непростой.

и вздыхая все ох и ах, то не гусеница в слезах, а над нею жужжит пчела, как всегда весела. И гусеница, настрадавшись днем, заснула неспокойным сном, а пробудившись ото сна, она уж

басню эту я вам пропел. Каждый понял, как сам сумел. Так зачем объяснять вам вновь, что такое любовь? Что такое любовь?

Маша наша краше, самой красивесты. Ее в деревне нашей все парни влюблены, но холодна к ним она, Марфуша не влюблена и не горюет.

него начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любви

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в поле под ветром склоняясь растет. А может, она

нашем доме есть один оратор. Говорить он любит, но беда. Говорит, где надо, где не надо, целый день и ночь иногда. Раз его мы с девушкой видали, бойко говоря, он шел в кино. Свет погас, и все

и говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Ой, как болтает. Их, конечно, вывели из зала и сказала, чтоб досаду скрыть. Что-то в зале душновато стало, лучше погулять, поговорить. Но какие могут быть гуляния, нежные приятности?

Он болтает обо всем на свете, и остановить его нельзя. Устают привычные соседи, даже терпеливые друзья. Учатся и трудятся ребята, ну а он, как прежде, пустозвон. Все его друзья

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба.

А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба.

сердце вдруг захочет нежных слов. И если этих слов твой друг не слышит, ты найдешь их в песне, в песенке простой, что всех теплей и всех прелестней, песню эту спой.

0: Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.
1: Солнце устало скатилось за лес. Подкралась тихая июльская ночь. Мы идем с Людмилой по берегу заснувшей реки. На застывшем зеркале воды островками расселись желтоголовые лилии.

0: Ой, как красиво здесь. Прям как у Поленова. Заросший пруд. Я очень люблю эту картину. А ты, Саня?
1: А я не перевариваю.
0: Смотри-ка. А позволь узнать, почему?
1: Да потому что терпеть не могу. Тишь, блажь, гладь. Бурю надо, чтоб бурлила и пенилась, а не умирала заживо.
0: Тогда смотри Айвазовского. У него все в пене, все в дыму.
1: Спасибо, а я-то думал, что ты мне составишь компанию.
0: С какой стати?
1: Ну, с такой, что не в твоем характере заросшие пруды. Тебе ведь бурлящие омуты подавать, так?
0: Это открытие. Как ты его сделал?
1: А ты вспомни выступление в школе. Гореть, а не тлеть. Так, кажется, я тебя понял.
0: Точно. Но иногда мне хочется тишины.
1: Вода и камень... Лед и пламень.
0: Да, такой тишины, чтобы дыхание листьев чувствовалось.
1: Не понимаю твой характер.
0: И не поймешь. Удивишься еще более, если я скажу, что хочу уехать из этого колхоза.
1: Куда? В город, наверное, да?
0: Спасибо, оставь его себе.
1: Почему?
0: Ну вот представь себе человека, идущего по степи в буран. Ветер валит его с ног, душит снег, а человек идет. Идет наперекор всему. Падает, встает и снова идет. И вдруг на пути у него лесок. Знаешь, ветра нет, тепло. Закрадывается и держит в этом лесочке его предательская мысль. Подожди, посиди, отдохни. Может, переждешь? Человек остается и замерзает. Когда жизнь была в 50 шагах. Но эти шаги надо было сделать по бушующему, клокочущему котлу.
1: А при чем же здесь твой уход из колхоза?
0: А при том, что наш колхоз четырежды миллионер. Кажется, живи да живи, куда же еще лучше. Но ведь неинтересно, Саня, так жить, ну, нисколечки. Вот когда ветер дует в лицо, старается сбросить тебя с ног, тогда стоит жить.
1: Ты хочешь сказать, что...
0: Я хочу сказать, долой чадящих, коптящих небо, вот так.
1: Ну, ладно об этом, ладно. Людмил, я хочу тебе подарить кое-что.
0: Ну, страсть, люблю подарки.
1: Дело в том, что я немного рисую.
0: Да ну?
1: Ну и вот, ну, в общем, смотри сама.
0: Ой, надо же, я. Ну, смотри. Ой, я не знаю, ну, прям как живая.
1: Что, правда похоже, да?
0: Ну как? Ну, Саня. Ну, спасибо тебе. Спасибо.
1: И неожиданно обхватив мою голову руками, она чмокнула меня в щеку. Это произошло так неожиданно, что я не сразу догадался, как ответить. Потом, пробормотав приблизительно «должником быть не желаю», я поцеловал ее. Луна закрылась темным облачком. Правильно. Нечего подглядывать. Неплохо и поскромничать в известные моменты.

0: На утро к шалашной деревне на мотоцикле подкатил Тимка.
1: Здорово! Дай-ка!
0: Протянул мне свернутую в трубочку бумажку.
1: Держи.
0: Че это ты притащил?
1: Свиток.
0: Александр, приезжай срочно, мать, отец. Интересно, что же случилось? Что, пожар, наводнение, землетрясение?
1: Да нет, вроде землетрясения не было.
0: Людмила! Люда!
1: Люда, значит, интересно.
0: Молчи, рыжий.
1: Я тебе дам рыжий.
2: Ну что, философ?
0: Люд, меня зачем-то домой вызывают. Я к вечеру вернусь. До свидания. Пока.
2: До свидания.
1: До свидания, Людочка.
0: Мотоцикл подхватил меня и понес. И первый же поворот закрыл от меня фигуру в сиреневой кофточке. А вечером поезд. Стою в тамбуре. Обдает запахом пыли, пота, затхлым воздухом. Нет той свежести, которая только что была на перроне. Еду, еду, еду в институт. Еду. Правильно ли я решил? Эх, да ничего я не решал. В общежитии я попал поздно вечером. А утром, когда проснулся, справа, слева, спереди, сзади, кругом стоят койки. Сосед справа высунул из-под одеяла только нос.
3: Слушай, ты какая народа?
4: Я-то? Я русский.
3: А твоя откуда?
4: Из Урая.
3: А, хорошо.
4: Что хорошо?
3: Что ты мой сосед? Я из Казахстана, Саповей Альшимбаев.
4: Саповей? Очень приятно. Саня меня зовут. Что ты?
3: Твой нос специальное строение.
4: Почему?
3: Как свистнешь свой ноздря, на мой коже весь-весь мелкий попушок появляется, как укус.
4: Это что ж, значит, храпел я, да?
3: Во-во, храп. Он самый храп. Оттуда сверху любопытный приходил, твой нос смотрел.
4: Ну и как?
3: Да ничего, довольны остались.
0: Вот так я познакомился с Саповеем Альшимбаевым из Казахстана. Часы показывали 8, но большинство еще сладко посапывало носами. Только далеко в углу очкастый со взъерошенной гривой на голове парень торопливо бормотал: синус альфа плюс косинус бета, синус бета плюс... Никто не откликнулся и на голос, по всей вероятности, комендантши, толстенькой крупногабаритной тети, которая медовым голосом певуче объясняла какие-то правила. При этом она раз 30 сказала: товарищи абитуриенты, раз 50 таким образом и раз 70 должны и обязаны. Но все невозмутимо продолжали досматривать сны, каждый свой. Кто видел себя в родных местах Кавказа, кто шагал по бескрайним просторам тундры, кто любовался седыми вершинами Памира, кто с ружьем продирался сквозь сибирскую тайгу, кто слушал завывание чукотской пурги, кто... Да разве скажешь обо всех? Из разных-разных уголков необъятной родины наехали. Вузы в период приема — это озера или моря весной в период таяния снегов. Как в моря стекаются реки и речки, и каждый несет что-то свое, так и вузы впитывают в себя живые народные родники, предварительно тщательно фильтруя, отделяя растворенную в воде глину и песок, стараясь впитать наиболее свежие, чистые струйки. Фильтрование. Оно начнется через 2 дня. А сегодня гудят все 5 этажей учебного корпуса. И мы с Саповеем тоже сидим, занимаемся.
3: Склонение, Это значит падежи, спряжение. Это... Фу, черт побери. Падеж склоняется, а спрягается... Вот не дается мне твой язык, и все. Хоть разбей башка, не дается.
0: Ну, давай, помогу, давай.
3: Помогай. Спасать надо утопающего.
0: Подожди-ка. Ты уж скажи правильно. Ну, как?
3: Спасать надо утопающего?
0: Нет.
3: Утопающего? Надо кидать спасательный кишка. Утопшего?
0: Подожди. Заповей, не надо бросать спасательный кишка. Ну ты подумай, ну как правильно сказать-то, ну?
3: Утопшего? Нет. Утопающего? Ну? Надо спасать.
0: Правильно, вот это вот верно. Ладно, Саповей, бери учебник. Ты азбуку знаешь?
3: Знаю.
0: Ну и давай рассказывай. Когда дошли до правописания частиц, из учебника выпала большая семейная фотография. 8 лиц, напряженных, застывших, смотрели с нее. Только один малыш, сидевший на коленях у матери, наверное, не послушался уговоров фотографа и беспечно улыбался. Кто это?
3: Семья. Моя семья.
0: Ты что, женат?
3: Нет. Совсем нет. Это мой мать. Это сестренки, братишки.
0: И что, все младше тебя?
3: Да. Мне 25. Эти меньше. Вот этому, который улыбается, этому 6.
0: О, богато у вас.
3: Урожай. До меня были 3, но умерли.
0: А отец у тебя живой?
3: Отец?
0: Да.
3: Смотря какой отец. Родной? Нет. 41-й ушел. Через месяц похоронные. Мне тогда 7 лет было. В школу собирался. Пришлось пастухи пойти. Дома-то ребятишки ревут, есть просят. А матери одной сил нет. Помогать надо. Вот и работал.
0: А в школу не ходил?
3: Ходил, как не ходил. 2 месяца в год. Остальное сам с книжкой. Угу. Потом мать еще женилась. Она красива у меня была. А он однорукий и вор. Я его не любил. Это второго. Он мне мстил. Позапрошлая зима послал на тракторе за 200 километров. За бензин. В пургу. Ты знаешь, что такое пурга в наших степях? Mm. Не знаешь? Трактор сломался. Шел пешком. Он думал, что меня живой не будет. А я дошел. Домой не вернулся. На квартире жил. Сам себя кормил, одевал. И матери с ребятишками помогал. Ведь он и ее выгнал. После института я вернусь в родные степи. Всей душа, все тело люблю их.
0: Да, я понимал этого парня, вышедшего из глубин земных, из труда, рвущегося к знаниям, чтобы покорять, чтобы быть властелином этих хлебородных степей. Я смотрел на разгоряченное, пылающее жаром его лицо, на горящие глаза и говорил себе: «Вот Санька, вот с кого жизнь надо делать, вот как рваться надо к своей цели». У него нянек не было. Жизнь воспитывала его, и его закалка гораздо крепче твоей. Она выведет его на широкую дорогу. Да, мало ты еще каши ел, Саня. Да и пшено на эту кашу ты не сам зарабатывал. Снова с Саповеем долбили грамматику, заставляя его писать диктант. Пишет. На двух страничках 97 ошибок. Чувствую, прогорит этот парень на русском. Ну а как же ему помочь? Ну как? За оставшиеся 30 часов до первого экзамена сочинения многого не сделаешь. Наклюнулась одна мысль. Стараюсь вышвырнуть ее из головы, но она назойливая. Упорно лезет, даже приговаривает. Все равно лучше не найдешь, все равно лучше не найдешь. Действительно, другого выхода нет. Я краснее говорю. Слушай, Суповей, сочинение ты завалишь. Как пить дать завалишь. Осталась одна ночь, многого нам с тобой за это время не сделать. Давай так. Ты пишешь начерно сочинение. Даешь мне, я проверяю. Потом ты переписываешь набело. Согласен?
3: Нет, не могу.
0: Ну тогда складывай вещи в чемодан и поезжай на вокзал за билетом.
3: Ты что? Ты уверен в мой провал?
0: Ну точно, точно. Ведь это так же верно, что как то, что тебя зовут Суповеем, а меня Александром.
3: Не могу.
0: Ну послушай, ну ты обязательно должен попасть в институт. Там наверстаешь, ведь через год русский будешь знать лучше меня.
3: Все равно не могу.
0: Ну пойми ты, дурья голова, что перед тем, кто будет проверять твое сочинение, будет не человек, а значок, шифр с тучей ошибок. Закатят тебе колы, вышиблен из колеи. Ну, согласен?
3: Нет.
0: Наступил день фильтра. За сочинение я получил 4. Суповей тоже 4. Я сел рядом и не дал сдать написанное, пока не выловил все ошибки. Ну, старался это делать незаметно от Суповея, но он сразу понял меня, побелел, до боли закусил губу и не сказал ни слова. Я внутренне поклялся, что помогу поступить этому парню и решил выполнить эту клятву, несмотря ни на что. После 4-часовой работы мы вышли из института.
3: Ты, Саня, сегодня подлец.
0: Знаю.
3: Медведова услуга.
0: Знаю.
3: Саня. Саня, друг.
0: Суповей, ну, пусти, ну что ты? Здоровья, здоровья, пусти. Я заметил, как из глаз Суповея вывернулись и торопливо покатились 2 крупные слезинки. Потом он резко повернулся и почти бегом бросился прочь. Суповей! Суповей, куда ты?
3: Не надо, Саня. Хочу один.
0: Это было утром 1 августа. А сегодня 3. Вечер. За окном призывно светится неоновая реклама кинотеатра. Суповей сидит за химией, а я ее сдал вчера. В экзаменационном листе 5. А Суповей мучится над органической химией и с трудом переваривает громоздкие многоэтажные формулы. Меня целый день в общежитии не было. Вернулся поздно, когда электричество уже выключили. Суповей при свете карманного фонарика что-то писал. Я встал, подошел сзади, заскользил глазами по строчкам.
3: Здравствуй, мама, сестренка, братишки. Целую всех одним разом. У меня все хорошо, не волнуйтесь. Мама, хлеб, который я заработал в колхозе, получи. На мельницу пусть Ашит съездит. Сама с мешками не ворочайся. Мама, мне перед отъездом председатель не дал ни одна справка. Иду по общий конкурс вместе со школьниками. О, как трудно, мама. Ведь годы работы много стерли из памяти. Да и вечерняя школа не столько дала. Но у меня кругом друзья.
0: Дальше я читать не стал. Все было ясно. заснуть. Ну какой же тут к черту сон? Меня раздирали мысли. Кого ты, Санька, с тропки в пропасть толкаешь? Пользуешься тем, что время не успело выветрить синусы, косинусы и прочие. Кому ты закрываешь путь? И мне вдруг стало страшно при мысли, что я поступлю, а он поедет домой. Нет, этого не должно быть. Саповей должен обязательно поступить. Жизненный экзамен он выдержал. Должен выдержать и этот. Должен. А я... Эх, пусть меня ругают за малодушие, пусть называют, как вздумается, еду домой. И вот жесткий вагон, третья полка, под головой труба парового отопления, в голове мысли, много-много мыслей. Что я буду делать-то, а? Ну, это я решил быстро, работать. Где? А, не суть важно где. Главное работать. Самые навязчивые мысли. Как меня встретят дома? Как? Смеяться, наверное, начнут. Ну, отец, конечно, будет приветствовать мой приезд. Мать поворчит. Тимка обязательно скажет. Ну вот, что я говорил. Серега ничего не скажет. Скоро будет моя станция. Соскучился я по родным местам, как будто не был дома лет 10. Красиво сейчас в поле. Сколько красок, сколько звуков. Закрываю глаза. Приехал. Нет, даже страшно вылезать, честное слово. Во, вон толпа стоит. Нет, наверняка есть там кто-нибудь из знакомых. Но выходить надо. Ну, ни пуха, ни пера.
5: Санька!
6: Тимка!
5: Здорово!
6: Здорово, Тимка!
5: Здорово! Ну как?
6: Ты как? Как видишь?
5: Не сдал.
6: Ну, почти что.
5: Почти что.
6: А вы куда?
5: Мы все в восход.
6: А зачем? А кто это все?
5: На уборочную.
7: Ударная бригада.
5: Вон еще хлопцы идут. Машину из колхоза ждем.
6: Слушай, Тимк, а может мне домой сейчас не возвращаться, а прямо с вами?
5: Ну, конечно, старик, давай.
8: Поехали. Пусть нелегок рюкзак, за спиной мы взяли путь, мечту свою.

0: Три дня назад я сдавал экзамены, а сейчас вот еду с комсомольской ударной бригадой в колхоз «Восход» на уборочную.
1: Тихо зовет, только легким путем не иди сами с собой, повсюду будь.

0: кинолента. С той лишь разницей, что прожитое нельзя вернуть и прокрутить еще раз. Нам с Серегой и Тимкой достался вагончик. Самый обычный полевой вагончик. Широкие нары, бочка вместо стола и 4 чурбана вместо стульев. На работу завтра, а сегодня полдня свободный. Я вышел в поле. Эх, хорошо шагать. Ноги купаются в пыли, ветерок отгоняет жар. Из-за осинника выпал трактор с комбайном. На мостике комбайна девушка. Она сняла серый от пыли платок. Волосы разлились волнами по спине. Вот у Людмилы были такие же черные, волнистые. Я подошел ближе. Девушка сидела на ступеньке лесенки и вазелином растирала потрескавшиеся губы. Люда! Люда!
1: Саня! Философ!
0: Он самый!
1: Неужели?
0: Ужели!
1: Куда ж ты тогда уехал?
0: Да так...
1: А я слышу, что в институт поступал, верно?
0: Нет, это я болел.
1: Сань, а зачем сюда приехал?
0: Ну как зачем? Работать, тебе помогать.
1: Санечка, дорогой, у нас копнильщика нет. Возьми-ка вилы и покатайся на копнителе.
0: А что ж, давай покатаемся.
1: Поехали! Поехали!

0: вот я соображаю, что к чему.
1: Где небо? Где земля?
0: Все крутится, вертится, все в пыли, все в соломе. И ветер, как назло, стих. За комбайном длиннющий пыльный шлейф, и я в его середине.
2: Эй, философ! Здесь ни лука, ни старая речка. Свалишься в солому, колхозники заскирдуют.
1: Ну и что ж? Коровы съедят, молоко прибавят.
2: Навряд ли.
1: А почему же?
2: Кормовых единиц мало. Одна кожа до кости.
0: Копнитель беспрерывно подбрасывает, и мои бока находятся в постоянном и тесном взаимодействии с железными поручнями. Ногами изучал географию, ногами изучал географию. Кто же это сказал, а? Настолько ошалел от этой тряски, что не могу вспомнить. Ногами географию, а я что, боками, что ли, изучаю? Жизнь изучаю. Оригинальное изучение. И запоминающееся. Не то, что в школе. Помню, у нас было несколько уроков так называемой практики. Тот только их назвал практикой, шутник, наверное. Два раза нам рассказывали о комбайне. Сначала посвятили великую тайну, сказав, что комбайн — это машина, предназначенная для уборки хлебов. Потом открыли не менее интересную подробность, сообщив, что комбайн косит и молотит, и солому в копны кладет. Этим и закончили тему. Зерноуборочные машины. Дни летят, как сумасшедшие. Работаем посменно, смена днем, смена ночью. Смена днем, смена ночью. На этой вот грохочущей, бьющей железной площадке. Ну, неужели я не смогу? Ну, кто же я после этого? Где же место человека в жизни? В чем его счастье? Ну, в чем оно?

0: Стою на копнителе, и не выходит из головы письмо от Цеповея.
1: Саня, мой друг, верно, я согласен с тобой. Мы должны черпать жизнь полной меры, иначе не насытимся. Будем ходить полуголодными, скулить и ныть. Но что значит жить? Это значит работать, заниматься любимым делом, видеть всходы своего посева. Вот в чем соль жизни. И жизнь, Саня, это не голубое воскресенье. В ней не все светло и прекрасно, как порой кажется. В ней есть свои пятнышки и пятнища, которые надо уметь замечать и выводить. Но не кислотой, которой могут остаться дыры, пустота, а чистейший жизненный растворитель. Не играть в жизнь, Саня, а жить всерьез. Вот какую мысль мы должны нести в сердце. Не знаю, буду ли я Тимирязевым, Мальцевым, а скорее всего нет. Но так как я выбрал специальность агронома, отдам этому делу все. А тебе посоветую. Держи сердце как окно открытым. Тогда в ней всегда пройдет солнечный свет. Твой Саповей.
0: А в уголке письма косоватые строчки. Сосчитай, сколько ошибок у меня сделал. И отметка поставь. Орфографических короб, пунктуационных вагон, жизненных ни одной. И отметка. 5. Вот уже третий день дароватое небо цедит мелкий холодный дождь. Все развезло, расквасило, и никуда не выйдешь. Мы скатали и сунули под нары свою постель и начали подозрительно рассматривать, как крупно потеет оклеенный пожелтевшими газетами потолок. И развернули дебаты по поводу постройки ковчега на случай всемирного потопа. Увы, до этого дела не дошло. Случилось невообразимое. Ссохшиеся за лето доски набухли, растолстели, посему отверстия, через которые можно было круглые сутки рассматривать звездное небо, стали куда скромнее, а потом и совсем исчезли. Потолок стал совершенно черным и лохматым от сырых газет, но воду пропускал только по капельке, что для нас было, конечно, совершенно несмертельно. Итак, идет дождь. Скучище страшное. Ребята, вон меланхолики, даже в стихи ударили.
2: На улице дождик и слякоть. Не знаешь, о чем горевать. И скучно, и хочется плакать. И некуда силы девать.
3: И скучно, и хочется плакать. Как ты думаешь, Тимка?
2: Просто невообразимо. Да. Глухая тоска без причины, и дум неотвязный угар. Давай-ка наколем лучины, а? Поставим себе самовар.
3: Вот это мужской разговор, только чур за водой.
2: Тебе идти. Ишь ты, а вот хоть за чайным похмельем ворчливые речи мои затеплют случайным весельем
3: сонливые очи твои.
2: Александр Блок, великий был человек. А я, между прочим, тоже.
3: Что тоже?
2: Ну, тоже пишу.
3: Да?
2: Угу.
3: А,
2: Разгулялась осень в мокрых долах, обнажила кладбище земли.
0: Хорошо пишешь, хорошо, давай.
2: Уходи, не перебивай. Но густых рябин в проезжих селах красный свет зареет до зари.
3: Это тоже твое, да?
2: Ага, это тоже. Ага. Александр Блок. Серега, я маленькими абзацами не пишу. Я эпическими полотнами мыслю. Разгулялась осень в мокрых долах. Ну почему? Вот начал я в одной моей поэме, к примеру, разрабатывать тему любви. Так сразу пришлось поставить миллион вопросов и отвечать на них. Что такое любовь?
0: Ну?
2: Каковы ее социальные корни?
3: Так.
2: Какова степень полезности для общества?
3: И к какому же выводу ты пришел?
4: Любовь, понимаете, антиобщественное явление, против которого на современном этапе нужно объявить беспощадную борьбу. Поцелуи до добра не доводят.
2: Санька, верно я говорю?
5: Абсолютно точно.
2: О, кстати, куда ты собрался-то?
5: Да так, подышать свежим воздухом.
2: А, понятно.
5: Да, Тимка, ты галстук умеешь как следует завязывать?
2: Ага. К Русланочке. Эй, к Людмилочке идешь. Понятно.
5: Ладно.
4: Не думал я, товарищ Петров, что вы нашу мужскую, крепкую, как грецкий орех, дружбу променяете на жидкое женское сердцебиение.
5: Болтун ты, Тимка.
4: Ладно, ладно. А ты предатель, ты уйдешь. Серега спать завалится, а я с тоски...
2: Конечно, удавлюсь. Будешь знать тогда, я удавлюсь, а ты, стоя под Людмилиным окошечком, гриб схватишь. Ведь среди влюбленных, по статистике, больше всего гриппозников. Серег, ты пойдешь за водой или опять мне идти?
3: Не, лучше ты иди, у тебя дед здорово получается.
2: А ты что будешь делать?
3: А я ничего не буду делать, я тоже ухожу.
2: А ты к кому?
5: До свидания, Дима! Серег, давай!
4: Братцы, да что же это делать? Ну, предатели. А что же я буду целый вечер делать без вас?
3: Как что? Стишки сочинять. Сан Саныч!
0: Вскоре дожди кончились. На душе стало веселее, и работа заспорилась. С урожаем управляемся, на таках уже не горбятся горы зерна. Отправляем его в элеваторы и амбары. Осталось подобрать только на 70 гектарах. Тимка настроил зернопогрузчик, и работаем сейчас как часы. Волки сдвоены, толстущие, едва обхватишь руками. Только мы прицелились в крайний волок, вдруг подкатила победа. Голубая победа председателя колхоза.
6: Здорово, орлы!
7: Здравствуйте, товарищ председатель!
0: Здравствуйте.
6: Ну, как работаем?
0: Да ничего вроде.
6: А, вроде? А настроение как?
7: Полны решимости выполнить стоящие перед нами задачи! Как пишут в газетах.
6: Да, меня интересует ваша, а не газетная.
0: 3-4, Тимка.
7: Бодрая!
6: Вот это хорошо. А вот трактор почему стоит?
7: Да понимаете, товарищ председатель, тракторист руку вывихнул.
6: Постой-ка, а кто мне говорил, есть среди вас тракторист? Ты что ли?
2: Я? Да не, это вот он, во.
0: Я, это товарищ председатель.
2: Да, он.
0: То есть, вообще-то нет, вообще-то...
2: Да что это... вообще-то? Он!
0: Тимка!
6: Что? Ну вот что, сможешь?
2: Сможет. Сможет, товарищ председатель, сможет.
0: Смогу.
6: Ну так заводи, парень. Не дело, чтобы техника простаивала в такое время. Счастливо, ребята. Ну заводите, действуйте, чего стоите?
7: До свидания, товарищ председатель.
0: Есть, действовать.
2: Саня, действуй.
0: Что ж я наделал-то, а? Ну что я наделал, зачем я соврал? Ведь всего один раз в жизни я ездил на тракторе, в школе, и то минут 10. Больше не дали, трактор один, а нас 100 человек. Даже заправляли и заводили не сами, а инструктор из РТС.
2: Что ты наделал, Саня? Что ты наделал, Македоныч? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Серега ведь тракторист, а
0: да нет? Да ладно, кривляться-то, без тебя я знаю. Серега.
2: Ты же видел, что отступать было поздно.
6: Ну, конечно, видел.
0: Ну вот. Ну, пошли заводить.
7: Ну, пойдем.
0: Ну, Тимк.
7: Ну?
0: Крути.
7: Кручу.
0: Ну что?
7: А ты включил?
0: Чего?
7: Ну это что включаю?
0: Да нет здесь ничего. Только какая-то проволока.
7: Ну потяни ее.
0: Тяну.
7: Давай, еще.
0: Тяну.
7: Вот так. Давай.
2: какую праву тянешь?
8: Вот за эту, которую ты сказал.
2: Ай, так она же за колесо зацеплена.
8: Да ну!
2: Ну да!
8: Не может быть. Фу. Да, ну что ж делать, да? О, Тимка! Слушай, я еще рычаг нашел, о! Давай, я нажму на него. А ты давай крутани еще раз.
2: Ага, а ты меня не задавишь?
8: Давай.
2: Ну давай.
8: Давай. Давай.
2: Даю.
8: Давай.
2: Саня.
8: Че?
2: Саня, может, у нас искры нет, а?
8: Какой искры?
2: Ну, я слышал, что бывает у нас у тракторов искра. Бывает, что ее не бывает.
8: Ну, как так бывает, не бывает?
2: Исчезает.
8: Куда?
2: А я почем знаю?
8: Ну, откуда она?
2: А я почем знаю, откуда?
8: Нашел!
2: Что нашел?
8: Нашел, Тимка!
2: Ну, чего ты нашел?
8: Провод!
2: Какой провод?
8: Через который искра убегала, вот он! Сейчас будет полный порядок. Так, так... Так, дальше не так страшно. Скорости мы переключать умеем, учили. Серега нам кое-что показывал. Ну, значит, так. Так. Раз. И еще так. Тимка собрал все свои силы, взялся за рукоятку, крутанул ее, и наш старче затрясся всем телом. Тимка! Можем!
9: Пошел!
8: Еще как!
9: Санька! Едем!
8: Можем! Еще как можем!
9: Тронулся! Трус, неужели тронулся?
10: Слава богам земным и небесным! Особенно инструктору РТС, который нас так идеально научил управлять трактором!

Живем все в том же вагончике. Каждое утро чуть свет по росистым полям идем на работу. Щекастое солнце встречает нас улыбкой, и медно-красные осины посылают нам вслед воздушные поцелуи. На ладони у меня пшеничные зерна. Желтые, пузатые, самые обыкновенные. Только их успели прихватить запоздавшие дожди, и они проросли, вытянув крючковатые зеленые шейки ростков. Ростки. А не так ли и у человека? До поры до времени лежит он в обработанной по всем правилам, но сухой замерзшей земле до тех пор, пока не окатит его живительный жизненный дождик. И вот тогда-то вспарывают поверхность и тянутся к свету крепкие здоровые ростки, которым уже не страшны никакие суховеи. Я смотрю на эти зернышки и слышу их безмолвный голос. Ты, Саня, не уйдешь от нас. Не уйдешь, говорят березки. Не уйдешь, шепчут собирающиеся на зимний отдых поля. Я не знаю, поймут ли они мой ответ, но вам, люди, я говорю, не уйду. Вы слышите? Не уйду.

прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака.

Господин лейтенант, что это вы хмуры? Аль не по сердцу вам наше ремесло? Господин генерал, вспомнились амуры? Не скажу, чтобы мне с ними не везло. Господин лейтенант, нынче не до шашни, скоро бой предстоит, а вы все про баб. Господин генерал, перед рукопашной золотые деньки помянуть хотя бы. Господин лейтенант, не к добру все это. Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать. Господин генерал, будет вам победа. Да придется ли мне с вами пировать?

на полях лейтенант, кровью политых расцветет лейтенант, слава, торжество. Господин генерал, слава для убитых, а живому нужней женщина его. Черт возьми, лейтенант, да что это с вами? Где же воинский долг, ненависть к врагу? Господин генерал, посудите сами, я и рад бы приврать, да вот не могу. Но гляди, лейтенант, каяться придется, пускай счеты с тобой трибунал сведет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

Оно дышит тяжело, устало. Маленькая станция захлебнулась густой зеленью. Пахнет розами. Ночь. Жаркая, южная, темная-темная. Кажется, поведи рукой, и почувствуешь под ладонями меж пальцев вязкие густые струйки темноты.

Под фонарем на платформе 5 девушек. 3 сидят на скамейке, 2 на тяжелых, неуклюжих чемоданах-сундучках. Одеты просто, буднично, одинаково. В поношенных темных юбках и стиранных-перестиранных блузках, на головах выгоревшие косынки.

0: clip. Păi tu prea ai dus.
1: Девушка пошла вдоль безлюдной платформы. Лицо у нее загорелое, темное, но даже въедливый южный загар не может погасить румянца на пухлых щеках. Из-под дешевенькой цветастой косынки ручейками бегут на плечи косы. Нет, она некрасива, но вся фигура девушки статная, пышущая крестьянским здоровьем, простотой и естественностью, заставляет подолгу любоваться ею. На платформу по белой каменной лестнице легко вбежал высокий, ладный парень в светлой тенниске. Рисуясь натренированными мускулами оголенных, смуглых рук, он остановился подле Маши.
2: Девушка, вы не знаете, Сухумской не ушел?
0: Больно быстрые. Час вам еще загорать.
2: Ну что ж, подожду. Вы тоже в Сухуме?
0: Нет, в обратную сторону.
2: Вон как. Здешние?
0: Была здешняя, как вода вешняя. По дому заскучала, ручьем прожурчала.
2: О, вы веселая.
0: Где не поселюсь, там и веселюсь.
2: Прям ходячий фольклор. Подождите, я блокнот достану.
0: Коль голова не гоже, блокнот не поможет. Не трудитесь.
2: Ну, это вы напрасно насчет моей головы. Ни я, ни мои знакомые на мою голову не обижаются. Давайте познакомимся. Сергей.
0: Маша.
2: Ни рука, ни струганная доска, работяга. А девочка ничего.
0: Чего?
2: Да не, ничего, я говорю, имя хорошее. Маша.
0: Обыкновенная.
2: Значит, по дому заскучали?
0: Заскучала.
2: А я не скучаю. У меня везде дом, куда бы ни приехал, и везде не то. Тянет, понимаете, куда-то. Уж сколько я мест переменил, не перечислить.
0: Плохо. От непостоянства это.
2: А вы что, отрицаете в человеке страсть к путешествиям? К неизведанному?
0: Так путешествие это одно, а шляться по белу свету другое. Как у нас в деревне говорят, всем парень хорош, да больно шароваристый.
2: О, шароваристый, это как же понять?
0: А как чувствуете, так понимаете?
2: Занозистые.
0: Уже сказали?
2: Да нет, ничего. Ну, а юг вам нравится?
0: Нет. Работать тут негде, вот что.
2: Ну, этого напрасно. Работ у нас везде много. Только поспевай.
0: Так работа работе рознь. Иной работы хочется, а от иной хоть беги. Вот у нас в санатории, в котором я работала, была у меня подружка Рая. Работала она в телевизоре.
2: В телевизоре?
0: Ну да, в телевизоре. Отдыхающие так камеру хранения называли. Ну, в общем, окошко, а в окошке Рая, как в телевизоре. И вот ей командуют справа и слева. Девушка, чемодан 1561. Девушка, авоську с фруктами. Девушка, утюг. Тоже ведь работа. А девчонке 18 лет. Разве могла она без конца торчать в этом телевизоре? Главврачу уходила. Переведите, Лев Борисович. Ну, хоть в сад отправить или еще куда. А он ей ничего, Рая. Мы тебе в камеру хранения радио проведем.
2: И провел?
0: Провел. А Рая, дай бог, ноги избежала.
2: Как?
0: Да вот так и сбежала. Услыхала по радио обращение к молодежи, чтобы на стройки ехали. И сбежала.
2: Так и сбежала, да?
0: Ну да.
2: Значит, Лев Борисович на свою голову ей радио-то провел.
0: Выходит на свою. Ну, строительство нефтеперерабатывающего завода. Может, слышали? Под Пермью.
2: Нет, не знаю.
0: Эх вы, шароваристый, тоже мне путешественник. Так вот она каменщиком работает и техникум вечерний кончает. В отпуск недавно приезжала и много девчат с собой везла. Лев Борисович ругался, ногами стучал. Ты, говорит, мне персонал дезорганизуешь. Я, говорит, на тебя жалобу накатаю. А Рая не из таких, чтобы испугаться. Катайте, говорит. Пока ваша жалоба дойдет, мы далеко отсюда укатим. Досмотрите, чтобы вас самого-то не укатали. Нам, говорит, на стройке до зарезу рабочие нужны, а на курорте старухи справятся. Вы, говорит, отсталый человек. Так и сказал главврачу. А ведь она тут всю жизнь прожила. Здесь десятилетку окончила.
2: Десятилетку и каменщик.
0: Или плохо. А вы кто?
2: Я-то. Я, Маш, культурник. Вот так.
0: Культурник. Бескультурник вы. Вот так.
2: Но это знаете...
0: Знаю, знаю. Что глаза на меня распахнули, а? Десятилетку, каменщик.
3: Да если хотите знать, у нас вся деревня культурники. Одет ей всей прибаутками, поговорками, как осенний день дождем сыплет. А пляжет куда вам? Ваши два притопа, три прихлопа, ерунда. Дед Евсей, не смотри, что старый. С вывертом, с носочка на пятку так жарит, я тебе дам. Знаю я вашу работу. У нас за 5 лет 5 культурников сменилось, путешественники.
2: Но это вы зря, Маша. Я в свою работу всю душу вкладываю. 2 притопа, 3 прихлопа. Ну что из того, что за 6 лет я сменил 10 мест? Чем это плохо-то? Всегда хочется чего-то нового. И вообще, чего вы расходились? Совесть в юбке.
3: Чего?
2: Ничего. Я вижу, вы газеты читаете, да. Взгляды у вас самые наипередовые.
3: Наипередовые. Вам бы тоже не мешало почаще в газеты заглядывать. Культурнику это во как необходимо. Да что с вами разговаривать, а?
1: Маша и Сергей некоторое время молчали. Каждый думал о своем. Сергей искоса поглядел на девушку.
2: Всякое бывает в жизни. Повстречаешь человека, долго живешь с ним рядом, расстанешься и забыл. И нет человека, как будто и не встречал. А этот другая, занозистая. Растеребит и уедет. А по первому взгляду простая, вся как на ладони, обыкновенная, ничего особенного.
3: Чего вы так смотрите на меня?
2: Вот смотрю и думаю, ершистая, трудно вам будет в жизни.
3: А я легкого не жду. Легкое-то мне вроде ни к чему.
2: Он как?
3: Да.

0: хорошо поют.
1: Хорошо.
0: Подружки ваши?
1: Подружки. Вместе лыжи навострили. Боюсь, как бы Льва Борисовича после нашего отъезда кондрашка не хватил.
0: Кондрашка?
1: Ну да, паралик.
0: А ведь это нехорошо, что вы уезжаете.
1: Знаем, что нехорошо. Да что ж делать? Работы настоящей хочется. У нас дома теперь косовица. Сеном пахнет. А вы знаете, как у нас в деревне петухи поют? Не знаете. Эх вы, ничего-то вы не знаете. Проснешься рано, в сенце рассвет тянется. Робко-робко, вроде на цыпочках входит. Холодок, вставать не хочется, глаза не раздерешь. И вдруг где-то в конце деревни запел один самый бойкий петух, за ним другой, и пошло. Вспугнули петухи зорю, и вот ж розовеет, розовеет небо, и так на душе хорошо станет, и жить хочется, страсть. Смеетесь. Ну, где вам это понять? А мне-то петушиный крик каждую ночь снится.
0: Ну да, нашли радость, петушиный крик. В деревне теперь...
1: А что теперь в деревне? Молчали бы уж. Ничего вы не знаете про деревню. Да и про город, пожалуй. Вы что же думаете, от беды, что ли, мы лыжи-то навострили?
0: А чего, коль не секрет?
1: Не секрет, да не поймете. Мы с вами в разных поездах и в разные стороны едем.
0: А вы почему из колхоза от петухов-то ушли, а?
1: Как почему?
0: Ну так, трудно было, от трудностей избежали. А теперь дело там наладилось, и вы туда. Эх вы, соломенные патриотки.
1: Вы? Да как вы можете? Я в семье старшая, у мамы еще трое. В 15 лет я сюда приехала деньги зарабатывать для семьи. Вы знаете, как сейчас там в деревне люди нужны? Не знаете. А я знаю. Там, может быть, сейчас труднее трудного из-за того, что людей не хватает. Жить-то стало легче. Колхозники новые дома себе рубят, фермы закладывают. А людей не хватает, каждый за семерых работает. А вы? Эх, да ничего-то вы не знаете.
2: Сергей хотел возразить девушке, но, вскинув голову, встретился с ее глазами и вдруг сразу же осекся и потупил взгляд.

мерно плескалось море. Оттуда с моря налетал легонький ветерок, нес прохладу и соленый запах. Легче стало дышать, и ночь уже не казалась такой душной. Тихо-тихо шуршало в привокзальном парке листва.

0: Значит, домой, да? Поле работать будете. Сено убирать.
1: Я люблю работать в поле. И вообще, хорошо, когда есть любимая работа. Это правда?
0: Да, хорошо. О, кажется, Сухумская идет. Ну, будьте здоровы. Интересная вы, Маша. Беспокойная.
1: Так покой воду пьет, а беспокойство мед. Это у нас в деревне так говорят. Правда, хорошо?
0: Хорошо. Ну, счастливо, Маша.
1: До свидания.
2: Приближался, нарастал шум поезда.

А через несколько минут другой поезд, пропавший морем и солнцем, увез девушек к чернеющим, словно громадные тучи, горам.

Из-за гор медленно выплыла большая, будто медное блюдо луна, и темнота отступила. Море засветилось, заиграло лунным светом. Казалось, что где-то в глубине его зажгли большой фонарь, и оттуда, растекаясь широкой рекою, неустанно, хлопотливо бьет серебряный родник.

Поезда разошлись в разные стороны. Им еще не раз встречаться, разгоряченным и запыленным в пути, приветствуя друг друга короткими радостными гудками. А люди? Встретятся ли люди, разъехавшиеся в разные стороны? Да и вообще, запоминаются ли им такие вот короткие встречи? Ведь как много таких вот встреч у каждого из нас. Каждый ли оставляет в сердце след? Каждый ли запоминается? Сергею запомнилась эта встреча. Он еще и сам не знает, почему. Да и так ли она случайна? Может, ради этой встречи и бродил Сергей все эти так быстро промелькнувшие годы? Нет, не все встречи забываются. Не все проходят мимо. Бывает так, что они надолго западают в сердце, надолго лишают покоя и даже заставляют заново начать жизнь. И не важно, что зовутся они случайными, не важно, что длятся они порой всего несколько часов, а порой и того меньше. Важно другое. Важно, чтобы люди открывали в них что-то новое, хорошее, необходимое друг для друга. Случайна ли эта встреча для Сергея? Как знать? Ведь пока он едет совсем в другом поезде, он дремлет, привалившись широким плечом к шаткой переборке вагона. За окном у самого полотна железной дороги полощется море, проплывают черными фонтанами пальмы, рыбацкие сети, натянутые на острых колях вдоль берега, лодки с блестящими днищами, зеленые и красные огоньки бакенов, освещенные окошки путейских будок. Но ничего этого не видит Сергей. Он спит, и снится ему росный луг, копешки свежего сена на нем, крик петухов. Снится Маша в низко повязанной на самые глаза косынке. Снится их случайная встреча.

не ходи к маме. Мы себе сами альфа и омега громких дел. Иванов Ваня взял и пукнул в храме, так приперло, что не утерпел. Вышло нескладно, но пукнуло ладно. А через неделю в полночь вдруг лбы в камуфляже, а руки Вани вяжут. К сожалению, был услышан пук. Власть у нас в силе, следаки в мыле, сшили Вани дело в семь томов. Он попрал веру, спортил атмосферу в смысле государственных основ. В крик жена, дети, Ване срок светит, патриарх кричит про беспредел. Во Христе братья жаждут распятия перед храмом, где он напердел. Между тем в мире громче и шире голоса слышны там и тут. Звезды эстрады, эгегеи, парады, и все за толерантность пасть порвут. Стинг и Мадонна встали синхронно, фаны по планете входят в раж. Голливуд с маху снял в 3D-сагу про Ванин героический димаш. Пресса стремится к власти пробиться, президента прямо к стенке жмут. Он ручкой махает, дескать, суд решает. Так что же у вас такой херовый суд? Ночью жизнь тише, Ваня книгу пишет о судьбе, о творческом пути. Тяжело, Маша, жить в дурдоме нашем, право слово, Господи, прости.

0: скажет ему мать.
1: Ай, Мишка,
0: ой, как не стыдно, плачет ты ради сетишка. А это значит, что не страшны тебе ни года.

морях не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы.

зеленой красавицу Одессу усталый батальон. Уронив на землю розы, на возвращение.

0: wir bedauern.
1: Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

テナーサックス川村雄二、そして、もう一人吉本明宏、トランペット小部ちゃん。

Добро пожаловать в ретро-клуб. Интернет-радио предлагает отправиться в путешествие во времени. По волнам нашей памяти и воспоминаний, бережно оцифрованных со старых пластинок и магнитных лент.

0: Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.
1: Дорогие товарищи, прежде чем вы услышите и оцените наш радиоспектакль, мне бы хотелось немного рассказать вам о пьесе, которую мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Пьеса эта, написанная более 30 лет тому назад драматургом, членом Французской академии Марселем Паньолем, была впервые поставлена в Париже в одном из театров бульваров. В центральной роли учителя Топаза выступал артист Фернан Гревен. Вы, вероятно, помните его по кинофильму «Большой вальс», где он играл роль Йоганна Штрауса. А в Москве, в театре Корша, в том же 1929 году, в пьесе «Топаз», шедшей у нас под названием «Болото», роль учителя Топаза с блеском играл неповторимый русский комедийный артист Николай Мариусович Радин. Оба спектакля, русский и французский, пользовались огромным успехом и имели широкий общественный резонанс. Не могу не упомянуть тут о письме, которое прислал в театр Корша Марсель Паньоль. Вот оно. «Я надеюсь, что буду иметь удовольствие в будущем году видеть спектакль в Москве. Прошу принять, дорогой месье, мои преданные чувства. Марсель Паньоль». Что же заставило нас вернуться к пьесе, события, которые отделены от нас более чем четвертью века? Да, пьеса, о которой идет речь, ярко отражает жизнь Франции 30-х годов. Да, две постановки Топаза, о которых я здесь упомянул, не исчерпывают сценическую жизнь пьесы. Она принесла своему автору мировую славу, шла во всех странах, на всех континентах и имела самый большой успех из всех театральных произведений в промежутке между двумя мировыми войнами. Да, пьеса написана в лучших традициях французской комедии, она остроумна по своим положениям, превосходна по форме, но не это определяет наш интерес к Топазу. Топаз – прежде всего ярчайшая социальная сатира. Сатира на те уродливые жизненные явления, которые характерны для всего буржуазного общества. Имя Топаз во Франции давно уже стало нарицательным. Все, что связано со взяточничеством, темными делишками, злоупотреблением властью, страстью к наживе, сделками с совестью, все это в любых бытовых и политических сочетаниях определяется одним словом – Топаз. И еще эта пьеса о растлении личности, о губительной силе денег, о том, как буржуазная мораль вытравляет в человеке человеческое. Итак, радиоспектакль «Топаз».

0: Имя дороже золота. Праздность мать всех пороков. Не в деньгах счастье. Эти прописи, аккуратно выведенные на листах бумаги, украшают стены классной комнаты пансиона Мюш. В этом пансионе мсье Топас, учитель, вот уже сколько лет воспитывает маленьких учеников, шалунишек и бездельников, прилежных и ленивых, маменькиных сынков и незаконных детей знатных грешников. Он так сжился и с прописными истинами, которые внедряет своим ученикам, и с грязным колодцем школьного двора, куда солнце проникает только через щели забора, и даже с господином Мюш, жирный затылок которого производит очень внушительное впечатление. Словом, господин Топас всем очень и очень доволен. Жизнь кажется ему безоблачно прекрасной. Вот сейчас раздался звонок, оповестивший о конце занятий. Мсье Топас на грифельной доске написал: «Завтра урок морали». Он отпустил учеников, и они, обрадованные, рассыпались, как горошины, по узкому коридору. Мсье Топас вытер руки и, приведя в порядок свою бороду, которую всегда неистово теребил во время уроков, намерен был выйти из класса. Но...
1: Мсье Топас?
2: Мадемуазель Мюш,
0: дочь директора пансиона.
1: Вы не видели моего отца?
2: Нет, мадемуазель Эрнестина, сегодня господин директор не показывался.
1: Вы не одолжите мне красные чернила?
2: С величайшим удовольствием, мадемуазель. Прошу воспользоваться этим флаконом, сколько вам будет угодно.
1: Мерси, месье Топас.
2: К вашим услугам, мадемуазель.
1: К моим услугам? Это банальное выражение, но вы хорошо его произносите.
2: Я стараюсь произносить его как можно искренней.
1: 2 недели тому назад вы говорили то же самое, но были гораздо внимательней.
2: Чем же?
1: Вы приходили ко мне в класс поправлять тетради моих учеников. Сейчас вы больше не предлагаете мне вашей помощи.
2: Помогать вам? Неужели, если я попрошу вас об этой милости, вы мне ее даруете?
1: Не знаю. Я только говорю, что вы меня больше об этом не просите. Благодарю вас за чернила.
2: Мадемуазель, сделайте милость. Доверьте мне эти тетради.
1: О, нет. Нет, нет. Я не хочу обременять вас.
2: Не называйте бременем то, что для меня лишь радость. Нужно ли говорить вам, что когда вечером я остаюсь один в своей каморке, склонившись над страницами, которые вы продиктовали, над задачами, выбранными вами, мне кажется, что я рядом с вами, мадемуазель?
1: Прошу вас соблюдать приличие, месье Топас.
2: Мадемуазель, я прошу простить меня. Не причиняйте мне огорчений.
1: Хорошо. Я еще раз уступлю вам. Возьмите тетради.
2: О! Мерси.
1: Эти.
2: Мерси.
1: Эти.
2: Мерси.
1: Эти.
2: Мерси.
1: И эти.
2: Мерси.
1: Они нужны мне к завтрашнему утру.
2: Вы их получите. Я глубоко взволнован мыслью, что мы с вами сообща делаем что-то запретное.
1: Что? Замолчите.
2: У нас общая тайна, мадемуазель. Это восхитительно иметь тайну. Мы точно сообщники.
1: Если вы будете говорить мне такие вещи, я попрошу вас вернуть тетради.
2: О, нет. Вы их получите завтра утром.
1: Завтра утром в 9:30. И никому ни слова?
2: Ни слова.
3: Месье Топас, я удивлен.
2: Чем, господин директор?
3: Вы заставляете меня напоминать вам 27-й параграф правил пансиона Мюш? Учителя, дающие частные уроки в своем классе, обязаны выплачивать дирекции 10% гонорара. А ведь вы скрыли от меня, что даете уроки. Сегодня до начала занятий у вас здесь сидел ученик.
2: Господин директор, это бесплатные уроки.
3: Бесплатные?
2: Да, господин директор.
3: Бесплатные уроки?
2: Это очень прилежный ребенок, но ему трудно поспевать за классом от того, что, по-видимому, до сих пор никто им не занимался. Его семья, если таковая у него имеется, она, собственно, не...
3: То есть, как это, если она у него имеется? Не думаете ли вы, месье Топас, что этот ребенок появился на свет Божий посредством самозарождения?
2: Нет, господин директор.
3: Если вы станете давать бесплатные уроки, никто не захочет больше платить. И таким образом вы лишите хлеба всех ваших коллег, которые не могут себе позволить роскошь работать даром. Ваша щедрость не избавляет вас, месье Топас, от уплаты 10% по таксе.
2: О, мне это совершенно ясно, господин директор.
3: Вот очень хорошо.
2: Господин директор.
3: Да?
2: Мне кажется, удастся устроить прием нового ученика.
3: Ага. Ну?
2: Да-да, господин директор. И я позволю себе заметить вам, что это уже седьмой...
3: Что? Что седьмой?
2: Седьмой ученик, которого я привлек в этом году в наше заведение.
3: А, ну, значит, вы оказали очень большую услугу их родителям.
2: Ах, да, конечно, именно так.
3: Да, и к тому же у нас нет больше мест. Я даже не знаю, смогу ли принять ваше протеже.
2: Вот как? Очень жаль.
3: А как зовут этого ребенка?
2: Гастон Куртуа.
3: Он незнатного происхождения. Да, вот приставка «Д» могла бы повлиять на мое решение. Но он, по крайней мере, из хорошей семьи.
2: Как будто. Я давал ему уроки в течение месяца у его тети мадам Сюзи Куртуа, так как родители его сейчас в Марокко.
3: Ага. Согласится его семья на наши условия? 800 франков ежемесячные за 3 месяца вперед?
2: Безусловно.
3: Он что, будет брать дополнительные уроки?
2: Вероятно.
3: Фехтование, лепка, хоровое пение?
2: Вне всякого сомнения.
3: 120 франков в месяц?
2: Полагаю, что да.
3: А танцы, рисование 200 франков?
2: Ну, его родственники поймут, что это необходимо.
3: Слушайте, а вы сказали им, что мы были вынуждены добавить к плате за пансион еще некоторую сумму?
2: Какую, господин директор?
3: Как? За перья и шапки 6 франков, за водопроводную воду 5 франков, за пользование библиотекой 20 франков, 30 за незначительные повреждения школьного инвентаря, как-то, чернильные пятна, имена, вырезанные на партах, надписи в уборных. Наконец, 6 франков в месяц в обеспечении специфических школьных происшествий, включая растяжение связок, вывихи, переломы, эпидемии скарлатины, свинки, попадание перьев в глаз. Как вы думаете, все эти условия будут приняты?
2: Я в этом уверен.
3: Ну, тогда, значит, он принадлежит к избранному обществу, и я постараюсь сделать для него все возможное.
2: Благодарю вас, господин директор.
3: Передайте этой даме, что каждый потерянный день влечет за собой серьезные последствия для ребенка. Я жду ее как можно скорее.
2: Она должна была прийти сегодня.
3: Очень хорошо. Да, вот ваши бумаги, которые вы передали мне для получения академического знака отличия. Рад сообщить вам, что господин инспектор академии говорил мне о вас в самых лестных выражениях.
2: Правда?
3: Да. Он сказал, месье Топас во всех отношениях заслужил это отличие.
2: Во всех отношениях?
3: Да, заслужил во всех отношениях, и мне было почти стыдно, когда я узнал, что он его еще не имеет.
2: О, я смущен, господин директор.
3: Да, тем более, добавил он, что в этом году я не могу его наградить.
2: Ах, не может?
3: Не может. Он был вынужден раздать все награды более пожилым преподавателям. Вот, возьмите ваши бумаги. Да, но последние слова его были... Передайте, пожалуйста, месье Топазу, что в этом году я присуждаю ему отличие морально.
2: Морально?
3: Морально. Это еще почетнее. Да, так что вы собираетесь делать?
2: Приведу в порядок библиотеку.
3: Отлично, отлично.
4: Здравствуй, старина.
2: А, здравствуй, Томис. Это друг нашего Топаза. Его костюм не то чтобы неопрятен, но несколько бедноват. Но это ничуть не влияет на настроение Томиза.
4: Что-нибудь неладно?
2: Наоборот, все очень хорошо. Представь себе, что инспектор академии лично заявил месье Мюшу, что он морально присуждает мне академическую награду.
4: Да, это должно быть приятно. Хотя у тебя по-прежнему ее нет.
2: О, конечно, при внимательном рассмотрении у меня ее нет.
4: У меня тоже ее нет. Я старше тебя, но я никогда ни о чем никого не просил.
2: Кто ничего не просит, ничего и не получает, дорогой мой.
4: Но тот, кто чего-то достигает слишком рано, может показаться карьеристом.
2: О, ты считаешь меня карьеристом?
4: Нет, нет. Я сказал только, что так может показаться.
5: Здравствуйте, господа.
4: Здравствуйте, мадемуазель Эрнестина.
5: Месье Топас, вы не одолжите мне карту земных полушарий?
2: С громадным удовольствием, мадемуазель.
4: У вас что, еще урок географии?
5: Да, урок о расположении материков и морей.
2: Вот, мадемуазель.
5: Благодарю вас, месье Топас. До свидания, месье Томис.
4: До свидания, мадемуазель. Прости, дорогой мой, если бы меня не было, она, возможно, осталась бы здесь. Мне кажется, дело идет у вас на лад.
2: И ты еще не все знаешь. Только что она меня просто изругала.
4: Да?
2: Но я добился того, что она еще раз доверила мне тетради своих учеников.
4: Она согласилась на это.
2: Вот они, Томис.
4: И тут тебе, конечно, ничего другого не оставалось, как признаться ей в своей страсти.
2: Нет, нет. О, я был настойчив, но не довел дело до признания.
4: Нет?
2: Да нет. Учти, что дело идет о руке и сердце, Эрнестина Мюш.
4: Это смелая затея. Ты высоко метишь, Топас?
2: О, слишком высоко.
4: Могут подумать, что ты хочешь заполучить пансион Мюш.
2: Да, это верно, так могут подумать.
4: Впрочем, надо быть честолюбивым. При первой же возможности идти ва-банк.
2: Что ты подразумеваешь под ва-банк?
4: Немного взволнованности, немного поэзии и предложений в хорошей классической форме. Если она колеблется, будь решителен. Поцелуй в губы.
2: В губы? Ты-то сам так поступал?
4: 20 раз.
2: Попробую.
6: Это родственница мальчика, которому я даю уроки. Месье Мюш согласился принять его по моей просьбе. Уходи.
4: Я исчезаю. Уходи. Исчезаю.
5: Здравствуйте, месье Топаз.
7: Это и есть мадам Сюзи Куртуа.
2: Мадам!
5: Прежде чем разговаривать с директором, мне хотелось самой осмотреть пансион Мюш.
2: Если разрешите, я провожу вас в кабинет, господин директор.
5: Нет, нет, благодарю вас. Скажите, это что, ваш класс?
2: Да, сударыня.
5: А где же площадки для игр? Сад?
2: Сад?
5: Да, я думаю, дети имеют возможность играть в саду.
2: Нет. Нет, сударыня. Я понимаю, что наш двор может показаться вам маленьким, но площадь его увеличивается благодаря удачным правилам. Месье Мюш заметил, что бегающий ученик занимает гораздо больше места, чем ученик неподвижный. Поэтому он запретил все подвижные игры, и двор оказался вполне достаточным.
5: Исходя из этого правила, в маленькую баночку можно уложить гораздо большее количество килек, да?
2: Да-да, мадам.
5: Да. А вот это что, классы?
2: Да, сударыня, как видите, их 6.
5: Да, боюсь, что пансион Мюш совсем не таков, каким я его себе представляла.
2: Да, часто представляешь себе вещи такими, а они в действительности совсем другие.
5: Совсем, совсем другие.
2: Может быть, вы думали, что моя классная комната меньше?
5: Нет, но я все-таки не думала, что пансион Мюш — это 5 или 6 погребков, окружающих колодец.
2: Да?
5: Да.
2: В общем, ваше впечатление скорее неблагоприятное?
5: Определенно.
2: Вот как? Определенно? Что ж, прекрасно.
5: Вы превосходный преподаватель, месье Топас, но то, что я увидела в пансионе Мюш, отняло у меня желание запереть сюда ребенка.
2: Очень жаль. Очень жаль, сударыня.
5: Я надеюсь, мое решение не огорчает вас.
2: О, нет, нет, это маленькое неудобство, не больше. Я говорю неудобство, потому что уже сказал господину директору о блестящем новичке, которого я льстил себе надеждой привести ему.
5: В таком случае я сама поговорю с директором, чтобы снять с вас это неудобство.
2: Вы слишком добры, сударыня.
5: А Гастону вы будете давать уроки по 2 часа в день.
2: 2 часа?
5: Да.
2: К несчастью, это невозможно. Мое расписание не оставляет мне свободного времени.
5: В таком случае на 1 час, как прежде.
2: Ну, хорошо, на 1 час.
3: Месье Топаз, будьте любезны представить меня.
2: Сударыня, имею честь представить вам господина директора, мадам Куртуа, о которой я говорил вам.
3: Мадам, я глубоко польщен.
5: Очень приятно. Мсье Топаз говорил вам о моем намерении?
3: Да-да, да-да, сударыня, да.
5: Который пока еще не более чем намерение. У меня есть племянник.
3: Прелестный ребенок.
5: Вы его знаете?
3: Нет, но один из лучших моих учителей отзывается о нем весьма лестно.
5: Да, так вот, по совету мсье Топаза, я собиралась поручить его воспитание вам.
3: Счастливые мысли, сударыня. Этот ребенок, в котором я угадываю избранную натуру, будучи в наших руках, не применет расцвести как цветок.
5: Безусловно. Однако должна вам сказать, что мое решение пока еще не окончательно. У мальчика слабое здоровье. Я хотела бы сначала посоветоваться с врачом, чтобы знать, сможет ли он перенести тяготы интерната.
3: Разрешите заметить вам, сударыня, что болезненные дети – это, так сказать, наша специальность. Все дети выходят отсюда толстощекими, окрепшими.
5: Я недалека от того, чтобы этому поверить.
1: быть, если только врач разрешит.
8: Сударыня, какое бы решение вы ни приняли, я вечно буду благодарен месье Топазу, который доставил мне случай быть вам представленным.
1: Вы имеете в нем драгоценнейшего сотрудника.
8: Это я знаю, мадам. Месье Топаз сам не сомневается в том, что пользуется и моим уважением, и моей дружбой.
1: Он, несомненно, заслуживает и того, и другого. До свидания.
8: До свидания, мадам.
5: Мсье Топаз, жду вас сегодня в 17:00 на урок Гастону.
6: Как условлено, мадам.
8: Разрешите вас проводить, мадам?
5: Пожалуйста.
9: Мсье Топаз, я пришла просить вас об одном одолжении.
6: Я весь в вашем распоряжении, мадемуазель Эрнестина.
9: Мне придется в четверг утром вести на прогулку учеников приготовительного класса. И я хотела бы, чтобы вы провели прогулку вместо меня.
6: Конечно. Мне как раз нечего делать в четверг утром.
9: Отлично. Тогда я скажу отцу, что вы просите разрешения провести эту прогулку, потому что редко гуляете.
6: Изумительно. О, женская хитрость. Мадемуазель Мюш.
9: Да, мсье.
6: Я с большой радостью поведу детей на прогулку, потому что... Потому что... Я вас... Люблю.
9: Мсье Топаз, почему вы на меня так смотрите?
6: Я люблю вас. Это непорочная, оскорбительная страсть. А любовь честная и глубокая. Так сказать, супружеская. Я хочу вам сказать... Я хочу вам сказать...
9: О. Месье Топаз так не обращается с девушкой. О. Прошу вас не пытаться повторять эту шутку. И не забудьте, что вы идете в четверг на прогулку вместо меня.
6: О, святая невинность! Она не позвала на помощь, значит, все в порядке. О, святая невинность!
8: Месье Топаз, с вами желает побеседовать баронесса Петар Верньоль. О,
6: я всецело в вашем распоряжении.
8: Да, это предмет, не терпящий отлагательства.
7: Баронесса Петар Верньоль. Носительница геральдического герба старинного рода. Сам герб облупился, обветшалое позолота его стерлось, и чтобы совсем не развалиться, поддерживается только традицией. Надо вам сказать, что внешность самой баронессы вполне соответствует гербу этого славного рода.
8: Пожалуйста, пожалуйста.
10: Месье Топаз, я пришла узнать, месье Топаз, что вы думаете об успехах моего сына Аленора?
6: Буду счастлив побеседовать с вами, мадам.
10: Он вас очень любит? Он часто говорит о вас со своим отцом в выражениях, свидетельствующих о большом к вам уважении. Ну, а сейчас я хочу поговорить с вами о деле, которое меня тревожит.
6: Да, ну это пустяк, который мы сейчас же увидим. К вашим услугам, мадам.
10: Я получила отметки сына за четверть. Я не решилась показать их его отцу.
8: Я уже объяснил баронессе, что секретарь, видимо, ошибся, когда переписывал отметки.
6: Не думаю, господин директор, у меня нет секретаря, и я своей рукой поставил эти отметки.
8: Позвольте, у баронессы, которая просит вас давать ее сыну частные уроки, трое детей в нашем заведении, и я лично многим ей обязан, поэтому я не был бы удивлен, если бы тут и оказалась ошибка.
6: И однако, это именно те отметки, которые я поставил этому ученику.
10: Как? Французской ноль? История ноль, арифметика единица, мораль ноль.
8: Слушайте, месье Топаз, ну посмотрите как следует. Ну посмотрите более внимательно, со всей присущей вам проницательностью.
6: О, это сразу видно. Одни нули. Я покажу вам отметки в моем журнале.
8: Ну, послушайте, друг мой, ну можно же и ошибиться. Ну не будете ли вы любезны уточнить, ну, среднюю отметку мальчика?
6: С удовольствием, это недолго.
11: Да, баронесса, у вас, кажется, скоро будет случай повидать господина инспектора академии.
10: Я увижу его в пятницу, он по пятницам обедает у меня. Это старый приятель барона и большой наш друг.
8: Да, он очень уважает месье Топаза, но в этом году не смог дать ему академический знак отличия. Он его присудил ему лишь морально.
10: О, месье Топаз получит эту ленточку при первом же случае, обещаю вам.
8: А? Что вы на это скажете, друг мой? Баронесса обещает, что вы действительно получите награду в будущем году.
12: Ноль плюс ноль, ноль плюс...
8: Нашли ошибку?
12: Ноль. Нет, ошибки нет.
8: Ну, будьте же последовательны, друг мой. Вы верите баронессе, когда она говорит, что вы получите знак отличия, и не верите ей, когда она утверждает, что в табеле ошибка.
2: Но клянусь вам, что ошибки здесь нет, сударыня. Его лучшая отметка – двойка. Еще вчера он получил ноль по математике и последний ученик в классе.
10: Почему же мой сын последний?
8: Да, почему же последний?
2: Потому что он получил ноль.
8: Потому что он получил ноль.
10: А почему он получил ноль?
2: Потому что он ничего не понял в задаче.
8: Ничего не понял в задаче.
10: А почему он ничего не понял в задаче? Я скажу вам почему, если уж вы вынуждаете меня изменить тон. Мой сын оказался последним от того, что задача была недоброкачественная.
2: Мадам, впервые ставится под сомнение моя безукоризненная честность.
10: Хотела бы верить вам, но нельзя допустить, чтобы мой сын оказался последним.
8: Невозможно допустить, чтобы ее сын был последним.
2: Но, сударыня, сударыня, этот мальчик последний ученик. Это факт.
10: Необъяснимый факт.
8: Да, может быть, это факт, но необъяснимый факт. Да,
2: нет, сударыня, я могу вам объяснить его.
10: Ах, вы беретесь объяснить его. Хорошо, я вас слушаю.
2: Сударыня. Мальчик в переломном возрасте.
10: Правильно.
2: И физически он колеблется между двумя очень типичными состояниями. Иногда он болтает, позванивает монетами в кармане, ухмыляется и бросает зловонные шарики. Это то, что я назвал бы активным периодом. Второе состояние также вызывает сомнения. Это род депрессии. В такие минуты он смотрит на меня, а на самом деле он спит с широко раскрытыми глазами.
10: Спит?
8: Спит. Спит с открытыми глазами.
2: Если я внезапно задаю ему вопрос, он падает со скамьи.
10: Послушайте, милый молодой человек, вы бредите?
2: Нет, нет, мадам. Я говорю это вам в его интересах и знаю, что моя откровенность принесет ему пользу, ибо глаза матери видят не все.
8: Дорогой Топаз, мне думается, что было бы гораздо лучше, если бы вы признали свою ошибку.
10: Подождите, дайте сказать месье Топазу. Мне кажется, он хочет нам сообщить что-то интересное. Чего не могут увидать глаза матери?
2: Присмотритесь внимательно к вашему сыну, сударыня. У него землистый цвет лица, бледные губы, блуждающий взгляд. Нет, нет, сударыня, я не говорю, что это острое заболевание угрожает его жизни. Нет, я говорю, что у него или патологическое разрастание тканей, или, может быть, солитер, или, возможно, дурная наследственность, или же... Все три признака одновременно. Нужно медицинское наблюдение.
8: Что это за нахально распоясавшийся субъект? Месье Топаз!
2: Но, сударыня!
10: Какой-то жалкий учительшка позволяет себе судить о Петар Верньолях!
8: Это просто невероятно! Вы судите о Петар Верньолях!
10: Голоштанник!
2: Но я говорил вполне искренне, сударыня.
10: И он смеет претендовать на отличие.
2: Но, сударыня, морально я его уже получил.
8: Морально? Извините, сударь, вместо того, чтобы болтать вздор. Мадам!
10: Господин Мюш, если этот профессиональный клеветник останется в вашем заведении, я немедленно беру от вас всех своих сыновей. Что же касается этой фальшивой бумажки, то вот что я с ней делаю.
8: Мадам, баронесса!
2: Месье Мюш, я не хотел ее обидеть.
8: Сейчас бегите за ней, добейтесь прощения, иначе вашей карьере конец.
2: Бегу!
8: Безобразие!
13: Господин директор, господин директор.
8: Ну, я вас слушаю.
13: Я хотел бы поговорить с вами. Господин директор, у меня есть друг. Он молод, и мне кажется, с некоторым будущим.
8: Ну и что же?
13: Этот друг влюблен в девушку, и она со своей стороны благосклонна к нему.
8: Ха!
13: Все это должно бы кончиться браком.
8: Ну что, ваш друг, порядочный человек?
13: Ручаюсь за него.
8: Ну вот пусть он обратится к ее отцу и сделает ему предложение. Кто ваш друг?
13: Это друг, господин директор, Топаз. А девушка – прелестнейшая мадемуазель Эрнестина.
8: Как? Топаз хочет жениться на моей дочери?
13: Да.
14: И вы говорите, что она к нему благосклонна?
13: Определенно. Когда ей надо проверить тетради, она доверяет их ему. Они встречаются во время перемен, словом, идиллия.
14: Идиллия? Ну, хорошо, хорошо, я подумаю об этом.
13: Что же сказать Топазу?
14: Ничего, я сам поговорю с ним. А вот у меня к вам тоже есть дело, месье Томис.
13: Пожалуйста, господин директор.
14: Вчера мне пришлось прочесть на одной из парт вашего класса вырезанную надпись, возвещающую заглавными буквами, что Мюш, я равен подлецу.
13: Господин директор.
14: Так вот, по этой причине я удержу с вас в конце месяца 15 франков и плюс 10 франков штрафа.
3: Я вас больше не задерживаю. Ступайте! Эрнестина! Айжа!
9: Да, папа.
3: Это правда, что ты все свои тетради даешь проверять Топазу?
9: Да, правда.
3: Почему ты это делаешь?
9: Потому что я вожу его за нос.
3: А тогда почему он воображает, что ты его любишь? И собирается просить у меня твоей руки?
9: Пусть просит.
3: Говори правду! Что было между тобой и Топазом?
9: Ничего. Он смотрит на меня томными масляными глазами.
3: Это все?
9: Он даже пытался поцеловать
3: меня. Где?
9: Здесь.
3: Здесь. В классе. Все дети могли это увидеть и рассказать у себя дома. Ты хочешь разогнать последних наших учеников? Отвечай. Отвечай на мой вопрос.
15: Ничего больше между вами не было?
9: Папа, за кого ты меня принимаешь?
3: Отлично, отлично.
13: Господин директор, эта дама отказалась выслушать меня и неловким движением руки сбила с меня очки. Я сейчас поищу другие.
3: Сударь, вы позорите мой дом!
13: Господин директор,
3: Вы даете бесплатные уроки.
13: Господин директор, это...
3: Вы обещаете мне учеников, а потом отказываетесь. Вы отказываетесь обнаружить ошибку, когда родные ученика этого требуют. Вы путаете задачами.
13: Но, господин директор, ведь это...
3: И в довершении всего вы проявляете... Похотливость.
13: Я! Я! Мадемуазель Мюш!
3: Да, да, здесь, в этом классе, вы пытались обесчестить мою дочь.
13: Я, что вы... Что вы?
3: Немедленно пройдите в кассу и с завтрашнего дня, нет, с сегодняшнего дня, с 10 часов 30 минут вы больше не служите в нашем заведении. Эрнестина! За мной!
13: Господин директор! Господин Мюш!
14: Выгнали!

Да, тучи, черные тучи нависли над головой бедного Топаза. Что ему оставалось делать? Учитель осмотрел класс, сердце его сжалось. Топаз подошел к грифельной доске и к написанному ранее «Урок морали» крупно приписал: «Отменяется».

0: мы с вами в будуаре мадам Сюзи Куртуа. Помните, мы познакомились с мадам в классе мсье Топаза. Мадам Куртуа сейчас в своей привычной обстановке и, видимо, чувствует себя очень уютно среди бесчисленных подушечек, пуфиков, меховых ковров и зеркал. Да, мадам Куртуа не одна. Ее собеседник, господин Режи Кастель Бенак, муниципальный советник, погрузившись в очень мягкое кресло, попивает дюбон. Судя по туалету господина Бенак, сугубо домашнему туалету, он, несомненно, является близким другом мадам Куртуа. Дымок от сигареты придает будуару некоторую долю таинственности. Я бы сказал, утонченной таинственности. Да, здесь можно думать только о прекрасном. Говорить только о возвышенном.
1: А я клянусь, что вы мне дадите 150 тысяч франков, если еще хотите бывать в этом доме.
2: Но послушай, кошечка, 150 уже слишком большой подарок.
1: Какой подарок? Я требую свою долю. Разве можно считать, что я требую подарков ни за что?
2: Это верно. Ты даешь мне ценные советы, но все-таки, если мэр голосовал в мою пользу за машины для подметания улиц, то лишь потому, что я голосовал за него по делу подземных уборных, которые принесут ему состояние.
1: Режи! Я требую уважения.
2: А что?
1: Что? Мне не нравится манера вставлять в разговор уборные. Да-да, скажите просто, что вы хотите ужулить мою часть и избавьте меня от ваших грубостей. Мне нужно 150 купюр.
2: Если я дам тебе 150 купюр, то это из своего кармана.
1: Для чего же вы существуете?
2: А, как ты гадко это сказала.
1: Да или нет?
2: Нет.
1: Что?
2: Да.
1: Да.
3: Месье Роже де Вербиль.
1: Что? Одну минуточку. Зачем он пришел?
2: Ну, я его вызвал.
1: Что, новое дело?
2: Да нет, это по делу тех же машин для подметания. Попросите, месье Барвиля.
3: Слушаю.
1: Попробуйте умаслить его обещанием нового агентства.
2: Ну, хорошо.
3: Сэр, мадам.
0: Это мсье Роже де Бервиль. Широкоплечий господин с узким лбом. Темный делец.
4: Как поживаете?
1: Прекрасно, а вы?
4: Превосходно.
2: Очень хорошо. Да, вы принесли документы, необходимые для оформления порядка?
4: Да, дорогой.
2: Прошу, пройдемте в контору.
4: О, у вас новая контора? Эта контора, кажется, предназначается для агентства. Вы недавно говорили мне об этом, а?
2: Да, вопрос стоит об агентстве, которое объединяло бы все дела поставок для города. Я прошу вас, пройдемте сюда.
4: После вас, дорогой.
2: Нет, прошу.
4: Что ж, пожалуйста.
3: Месье Топас спрашивает, не может ли мадам принять его.
1: Ну хорошо, пусть войдет.
3: Слушаю. Месье Топас.
1: Месье Топас.
5: Мадам.
1: Вам нужно мне что-то сказать? Вы свободны.
3: Слушаю.
1: Прошу вас, садитесь.
5: Мадам. Сегодня утром вы сделали мне предложение давать месье Гастону уроки по 2 часа ежедневно. Если вы так добры, я готов принять его.
1: О, теперь это уже невозможно. Отец мальчика увозит его с собой.
5: Так, прекрасно, прекрасно.
1: Но сегодня утром вы мне сказали, что у вас нет свободного времени.
5: Так и было, но с сегодняшнего дня у меня гораздо больше свободного времени.
1: Что, месье Мюш сократил часы ваших занятий?
5: Да. Он даже свел их к нулю.
1: Что, он с вами распрощался?
5: Он просто-напросто выгнал меня.
1: Мсье Топас, это очень-очень неприятно. Но я надеюсь, мой визит здесь ни при чем.
5: О, нет. Просто произошел целый ряд недоразумений.
1: Ну, что же вы теперь будете делать?
5: Буду искать уроки, мадам.
1: Если я среди своих знакомых смогу найти подходящих учеников, я непременно пошлю их вам.
5: О, благодарю. Сударыня, вы не хотели бы, чтобы я дал месье Гастону последний урок?
1: Да, конечно. Мальчик ждет вас. И не забудьте мне представить счет за уроки.
5: Благодарю вас, мадам. До скорого свидания, мадам.
1: До свидания.
2: Нет, категорически нет. Я вам заявляю, что этого не будет. И прекратим этот разговор.
4: Я тоже полагаю, что продолжать дискуссию бесполезно.
2: Как тебе нравится? Он требует за машины для подметания 100 тысяч франков.
4: А мсье дает мне 50.
1: Ну почему просите такую сумму? Ведь до сих пор у вас были более скромные требования. За дело с паровыми радиаторами в школах вы получили 5%.
4: Да, я имел 5%. Но, простите за выражение, я был шляпой.
2: шляпа, которую заработал 45 тысяч франков.
4: А вы 850 сравните сами.
2: Так, ну, черт возьми, кто из нас муниципальный советник? Вы или я?
4: Вы отклоняетесь от существа вопроса, дорогой мой.
2: Нет, нисколько. Разве к вам кто-нибудь обратился бы, даже если бы эти паровые радиаторы были кому-нибудь нужны?
4: А чего же нет?
2: Послушайте, вы даже не знали, что это такое. Вы в своих докладах постоянно писали. Вместо слова «радиатор» вы писали «гладиатор».
4: Вы снова-снова отклоняетесь от сути дела.
1: Мсьер же, ну пойдите ему навстречу. Ну.
4: В конечном итоге, или за машину для подметания улиц 100 тысяч, или ничего.
2: Ничего и ничего. Вы ничего не получите. Пусть город остается без машин для подметания улиц, потому что вы молодой человек. Вы плохой француз и плохой гражданин.
4: Вы задеваете мою честь.
2: Что? Вашу честь? Простите, я обращаюсь не к вашей чести. Я обращаюсь к вашему сердцу. Да нет, вы подумайте о несчастных, которые каждый день на заре берутся голой рукой за корявую палку и сметают в водосточную трубу вчерашние отбросы. Можем ли мы допустить?
4: Можем ли мы допустить, чтобы он повторил нам всю свою речь, произнесенную в муниципальном совете?
2: Нет, сударь, вы меня простите, если вы способны смеяться над такими вещами, нам больше с вами не о чем разговаривать. И прощайте, и прощайте.
4: Мадам, разрешите засвидетельствовать мое почтение.
2: Никаких машин для подметания улиц, никакого агентства, ничего решительно. Прощайте.
1: Так летит к черту блестящее дело.
2: Ну что же, не удалось, так не удалось.
1: Не удалось. И вы допустите, чтобы такое дело лопнуло?
2: А что поделаешь?
1: У вас есть другие подставные лица. Попробуйте найти Монетри.
2: Он в Мадагаскаре.
1: С каких это пор?
2: Он сел на пароход в прошлую субботу.
1: А почему вам не обратиться к Маловолю?
2: Он прогорел.
1: А Ферне?
2: Слишком дорого. С тех пор, как я выхлопотал ему орден, он требует 50%.
1: На Фобер.
2: А Фобер? Фобер мечта. Опытный человек, безукоризненная честность.
1: Так я позвоню.
2: Невозможно.
1: Почему?
2: Он в тюрьме.
1: С каких пор?
2: Со времени постройки свиной бойни в Марокко.
1: Пикар!
2: Что?
1: Пикар!
2: Пикар?
1: Да.
2: Нет.
1: Что?
2: Любовник моей жены.
1: А, я не знала.
2: Но это только доказывает, как ты мало мной интересуешься.
1: Я знала, что вы рогата, но не знала, что это Пикар. Что делать? Ну, что делать? Что делать? В общем, нам нужно, чтобы кто-то честно обделывал жульнические дела.
2: Нет, нет, нет, нет. Нам нужно, чтобы кто-нибудь по-довоенному вел дела послевоенные.
1: Послушай, а что, если я кого-нибудь найду? Сколько ты ему дашь?
2: Ты что-нибудь придумала?
1: Как будто сколько дашь.
2: Ну, я дошел бы до 50 тысяч за машины для подметания и за агентство, так 10%.
1: Если он согласится на меньшее, ты дашь мне разницу?
2: Поди сюда, поди сюда. Ну, говори, говори, что ты придумала.
1: Топаз.
2: Что?
1: Учитель Гастона.
2: Что такое?
1: Что, что, а что? Я уже не раз об этом подумывала. С ним это абсолютно безопасно.
2: Почему?
1: Потому что у нас есть на него управа.
2: Какая?
1: Я. Я, он влюблен в меня безнадежно, безвозвратно. Но нам даже не придется объяснять ему, в чем дело. Если я попрошу его, он сделает все с закрытыми глазами. Мы ему отдадим квартиру над конторой, он окажется у нас под рукой в любой час дня.
2: Ну что же, во всяком случае, это можно будет попробовать.
3: Слушаю, мадам.
1: Скажите учителю, что я сейчас же хотела бы поговорить с ним.
3: Слушаю.
2: Агентство Топаз. Агентство Топаз. Это выглядело бы неплохо на бедной дощечке. Да, как вам кажется, он согласится бросить службу?
1: Его директор сегодня выгнал из-за какой-то истории.
2: Ага, ну посмотрим, посмотрим.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.